И, братья и сестры, ничем не можем воздать Пресвятой Богородице за ее великие милости к нам грешным. И ныне, 10 мая по православному календарю или 23 мая по гражданскому календарю, наша Святая Церковь совершает празднование Киево-Братской иконы Божией Матери. Явление этой иконы последовало в 1654 году в городе Вышгороде Киевском, где она и была поставлена в местном храме по левую сторону царских врат. В 662 году во время войны с Польшей над Вышгородом разразилось несчастье. Татары, бывшие в союзе с поляками, переправились через Днепр, ворвались в город и ограбили храм, забравшие из него все драгоценности и иконы. Христиане с опасностью для жизни спасли от их нечистых рук святой образ Богоматери, но не могли скрыть его, и потому пустили его по Днепру, предав его воле Божией. Течением Днепра икона Богоматери была принесена к берегам Киева, к тому месту, которое называется Подолом. Здесь икону заметили, вынули из воды и перенесли, поставив в Киево-Братский монастырь. Благочестивое предание прибавляет, что татарин, заметивший икону в воде, хотел воспользоваться ею для того, чтобы переплыть на ней Днепр. Но едва он ухватился за нее, как икона быстро поплыла сама и остановилась неподвижно против братского монастыря посреди реки. Испуганный татарин, боясь утонуть, издавал отчаянные крики о помощи. На эти крики из монастыря была выслана лодка, на которую взяли святую икону и татарина. Татарин потом изъявил желание принять христианство, был крещен и постригся в монахи. Дорогие братья и сестры, воскликнем вместе с преподобным Силуаном Афонским слова, полные восторга и любви. Душа моя в страхе и трепете, когда размышляю о славе Божией Матери. Пресвятая Богородица, спаси нас.

Дорогие братья и сестры, 10 мая по православному календарю или 23 по гражданскому Святая Православная Церковь вспоминает о блаженной Таисии. В IV веке жила в Египте молодая христианка по имени Таисия. Рано осиротев, она решилась не выходить замуж, а посвятить всю свою жизнь служению Господу. Она кормила нищих, ходила за больными, принимала и успокаивала странников. Таким образом, истощила она все имущество свое и впала в бедность. Во всяком состоянии человеку предстоит бороться с различными искушениями. Богатые и счастливые иногда впадают в гордость и забывают о Боге. Бедность представляет иного рода испытания. Одно из них – искушение добыть бесчестным путем средства к жизни. Такому искушению подпала и Таисия. Испугавшись нищеты и лишений, она стала жить в грехе и забыла заповеди Господни. Отцы скита близ Александрии услышали об этом. Они знали Таисию, которую часто посещали, когда она жила еще благочестиво. Глубоко опечалились они, узнав о падении ее, и попросили настоятеля своего, Иоанна Колова, сходить к ней. «Она оказывала нам благодеяние, — говорили они, — принимала, кормила нас. Теперь и мы можем помочь ей, заботясь о ее спасении. Ты, святой отец, одарен премудростью. Сходи к ней и постарайся спасти душу погибающей, а мы все будем молиться, чтобы Господь помог тебе». И он отправился в город, где жила Таисия. Когда он постучался в дом ее, служанка не захотела впустить его, но он настаивал, говоря: «Скажи госпоже своей, что я принес ей драгоценность». Служанка передала слова его. «Эти иноки, ходя близ моря, иногда находят жемчуг», — сказала Таисия. «Введи его ко мне». Инок вошел, сел возле Таисии и, молча взглянув на нее, склонил голову и заплакал. Таисия также смутилась. «О чем плачешь ты, Отец Святой?» — спросила она. «Как мне не плакать, — отвечал Иоанн, — когда я вижу, что ты забыла Бога Вечного, презрела светлый чертог Его и угождаешь дьяволу своими делами». Эти слова, как огненной стрелой, пронзили сердце Таисии. Внезапно поняла она, как грешна ее теперешняя жизнь, и спросила у инока: «Примет ли Бог покаяние такой грешницы, какова я?» «Примет», — радостно ответил инок. «Господь ждет, чтобы ты снова обратилась к Нему. Он с любовью примет тебя и введет в чертог свой, и ангелы возрадуются о тебе. Ибо, по словам самого Спасителя, все силы небесные радуются о едином грешнике кающемся». «Святой Отец, — сказала Таисия, — отведи же меня сейчас отсюда». И он встал, и Таисия тут же последовала за ним. Она даже не сказала слова домашним своим, думая только об одном — как бы ей найти путь спасения. Старец дивился ее внезапной ревности и молил Бога, чтобы он поддержал ее в добром намерении и помог ей возвратиться к нему. Они оставили город, шли долго и вечером достигли пустыни. Старец посоветовал Таисии отдохнуть. Она легла на песок, а он, оградив ее знаменем креста, отошел от нее и стал молиться. После молитвы сам лег отдохнуть. Проснувшись около полуночи,
он был поражен необыкновенным сиянием и вдруг увидел, что с неба идет струя света до самого того места, где лежала Таисия, и по этому светлому пути ангелы несут на небеса душу усопшей. Он смутился, подошел к Таисии и, склонившись к ней, увидел, что она умерла. Старец упал на колени, стал молиться и вдруг услышал голос, говоривший ему: «Господь принял ее покаяние». Она каялась недолго, но с большей ревностью и горячностью душевной, чем многие, которые более ее служат Господу. Иоанн похоронил тело блаженной Таисии и, возвратившись в скит, рассказал братьям о случившемся. Все славили и благодарили Бога, который оказал милость свою кающейся грешнице, призвав ее к себе в благотворную минуту покаяния.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковнославянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 48-е зачало.
2: Премудрость прости услышь.

Отце, и Отец во мне есть глаголы, я же аз глаголю вам, о себе не глаголю, Отец же во мне пребывая, той творит дела, веруйте мне, яко аз во Отце, и Отец во мне, аще ли жени, за та дела веру имите ми, аминь-аминь глаголю вам, веруя в мя, дела я же аз творю, и той сотворит, и больше сих сотворит, яко аз ко отцу моему гряду, и ежаще, что просить от отца во имени моем, то сотворю, да прославится отец в сыне, и аще, часо просите во имя мое, аз сотворю, аще любите мя, заповеди моя соблюдите, и аз умолю отца, и иного утешителя даст вам, да будет с вами век дух истины, его же мир не может приять, яко не видите его, не же знает его, вы же знаете его, яко в вас пребывает и в вас будет, не оставлю вас сиры, приду к вам, еще малых и мир к тому не видит меня, вы же видите меня, яко аз живу, и живы будете вы». В той день разумеете вы, яко аз во Отце моем, и вы во мне, и аз в вас, имея заповеди моя и соблюдая их, то есть любя имя, а любя имя возлюблен будет Отцем моим, и аз возлюблю его, и явлюся ему сам».

Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 10 по 21. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему

«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Какое утешительное обетование! Но как немногие пользуются им! Редко кто содержит его в уме. Есть такие, которые совсем не понимают его и не принимают. Отчего так? От того, что Господа не любят и заповеди Его не исполняют. Эта неверность сердца Господу посекает всякое дерзновение обращаться к Богу с прошением. Точно так, как и в житейском быту неисправный слуга не смеет просить о чем-либо господ своих, зная, что не заслужил никакой милости. Заведенные молитвы читаются своим чередом, а в них есть прошения, очень великие. Но они только читаются, а это, как известно, далеко еще не молитва и не прошение. Стать с истинную молитвою перед Господом и простереть к Нему прошение иначе нельзя, как исправив свои совестные к Нему отношения. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

10 мая, 23 мая по гражданскому календарю. Путем повиновения. И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Третья книга Царств, глава 17, стих 13. Какая поразительная картина! Пророк Илия обращается к голодающей женщине и велит ей в ожидании будущего блага располагать им заранее. Первое ее действие должно быть подаянием, а не приобретением. Прежде всего, она должна была потрудиться для другого, для пророка. «Прежде сделай опреснок для меня». Не будем удивляться этому, да не видим в этих словах равнодушия пророка к чужой нужде или забвения о чужом горе. Это было, напротив, выражением самого чуткого понимания потребностей человека. Отречение от самого себя должно быть нашей главной потребностью, как в духовном, так и в материальном мире. Все наши горести происходят от излишней заботы о самих себе. Сосредотачиваясь на наших личных затруднениях и невзгодах, мы не получаем желаемого облегчения, а посвящая себя чужим невзгодам, стараясь облегчить чужое бремя, облегчаем и свое. Помогая в немощах других, мы находим излечение и своему недугу. Всегда, во всех обстоятельствах мы должны помнить, что чужие раны открыты, как и наши, что темные тучи, висящие над нашей головой, бросают ту же тень и рядом с нами, что братья наши, так же, как и мы, нуждаются в облегчении, в ободрении, в ласке и любви. Само горе наше приносит нам великий дар, дар сочувствия. Отдадим же этот дар, будем щедро расточать его, и наша духовная сила от этого удвоится. Забудем о себе, и, вернувшись потом в свою духовную келью, найдем ее уже озаренной новым светом, украшенной новым сиянием, светом Духа Господня, сиянием любви Божьей. Пророку, сильному, независимому человеку нелегко было, может быть, попросить хлеба у бедной вдовицы, и ей нелегко было забыть свою нужду и послужить другому. Но оба повиновались Божьей воле, и обоим это принесло великое благо. Послушный и смирившийся пророк стал орудием великого чуда, а бедная, беззащитная женщина узрела в этом чуде любовь и попечение о ней, самого Бога. Так всегда бывает, когда душа без видимой опоры идет путем повиновения.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

образом земного существеством яви тебе всея твари Создатель, благоплодную бо доброту души твоей провидев, преблаженне Николае, научи всех вопить

Видяще Твоих мир излияний, Богомудре, просвещаемся душами и телесы, дивного Тя мироточца, живоносца, Николы и разумеющие, чудесы бояково дами, благодатью Божию изливающимися, напояешь и

и вразумляя о святей Троице, был еси в Нике и со святыми отцы поборник исповедания православные веры, равного Отцу Сына исповедал еси, сопресносущно и сопрестольно, а реже безумного обличил еси, сего ради верней научашися воспевать,

жаждущих, Богоносе Отче Николае, алчущим бо явился еси кормитель, учине морстей сущим изрядный правитель, недугующим исцеление, и всем всяк помощник показался еси,

Имеешь воистину, Отче Николае, с небесе песнь Тебе воспеваемо быти, а не от земли, как бог тот человек возможет Твоя святыня величие проповедати,

Как достойно испеть и чудеса Твоя, блаженне Николае, никто же бы может я исчести, аще бы и многие языки имел, и глаголать его схотел, но мы дивно Богу в Тебе прославляющемуся.

величие чудес Твоих, яко по воздуху легкими благодатными крылами навыклись и сущих в бедах предваряти, скоро от тех избавляя всех, вопиющих Тебе так.

0: Боготечная звезда явился Иси, наставляя по морю плавающих люди, им же смерть предстоящая вскоре иногда. Аще небы ты предстал Иси, призывающим тебя в помощь чудотворче святый Николае. Уж ибо не стыдно бесом летающим и погрузите корабли хотящим запретив, отгнал Иси их. Верные же научил Иси спасающему тобою Богу взывати. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Видишь, отроковицы, на брак скверной нищеты ради уготованный я, великое твое к нищим милосердие, преблаженнее отче Николае, тогда старцу родителей их нощию, узельцы три злата таяся подал еси, самогас от черми избавляя от падения греховного, того ради слышишь,

0: проповедует мир весь тебе, преблаженный Николае, скорого в бедах заступника, яко многожды во едином часе, по земле путешествующим и по море плавающим, предваряя пособствующи, купно всех от злых сохраняя вопиющих Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Воссиял еси свет животный, избавление нося воеводам, неправедную смерть приятие имущим, тебе, добрый пастырь Николая призывающим, егда вскоре явся во сне цареве, устрашил еси его, сих же неврежденных отпустить и повелел еси, сего ради с ними купной мы благодарствуем.

Хотя богохульное еретическое отгнать и злосмрадие, мира воистину благовонное, таинственное явился Иси Николае, люди мирейские упасли Иси, и весь мир своим благодатным миром исполнил Иси, и от нас убо богомерзкое греховное злосмрадие от жизни.

ни как ковчега спасительного разумеем, Отче святый Николае, бурю всех лютых разгоняющего направлением своим, тишину же божественную приносящего,

Странное чудо является притекающим к тебе, блаженный Николае, священная твоя церковь, в ней бы и малое моление приносящее, велих недугов приемлем исцеление, а щиток мы по Бозе упование на тебя возложим».

Еси всем воистину помощник, Богоносе Николае, и собрал еси вкупе вся прибегающие к Тебе, як освободитель, питатель и врач скорый всем земным, на похвалу всех подвизая вопите к Тебе,

болезни, великий наш заступниче Николае, растворяя благодатное врачевание, услаждающее души наша, сердца же веселящие.

Срамленные, Богомудрый Отче Николае, Арие Богохульника, разделяющее Божество, и Савелия, смешающая Святую Троицу препрел, нас же во православии укрепил еси, сего ради вопием

спасти хотя душу, плоть Твою духови покорилась его истину, Отче наш Николае, молчаньми бы прежде бореньми с помыслы, деянию богомыслия приложил еси, богомыслием же разум совершен стяжал еси, им же дерзновенно с Богом и ангелы беседовал,

Стенайся, похваляющим преблаженне чудеса Твоя, и всем к заступлению Твоему прибегающим, тем же и нас в добродетели убогих, от нищеты, напасти, недугов и нуж различных свобождай, вопиющих Ти с любовью.

0: Починых принеслись и преблажение Николае, умом, словом и делом, многим воиспытанием правоверное повеление уяснил еси, верою, надеждою и любовью наставляя нас в Троице единому Богу воспевать и Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светозарную лучи во мрате жития сущим неугасимую, видим Тя Богом избранне, Отче Николае, с невещественными боангельскими светы беседуешь и о несозданном троическом свете, верные же души просвещаешь и вопиющих

0: Братья и сестры, в эфире передача кандидата социологических наук капитана первого ранга Александра Борисовича Бадьянова из цикла «Отчизны верные сыны», посвященная 30-летию со дня бессмертного мученического подвига воина Евгения Родионова, рядового пограничных войск Российской Федерации, посмертно награжденного Орденом Мужества. 23 мая ему исполнилось бы 49 лет.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В статье «Битва за Россию» митрополит Иоанн Снычев отмечал, что за 10 столетий нашей истории изобилует войнами и смутами, нашествиями иноплеменников и интригами иноверцев, заявляя о своем стремлении воплотить в жизни религиозно-нравственные святыни веры. Россия неизбежно становилась поперек дороги тем, кто, отвергая заповедь о милосердии, нестяжании и братолюбии, рвался устроить земное бытие человека по образцу звериной стаи, жестокой, алчной и беспощадной. Такой звериной стаей стали вакхабиты, сектанты, исламисты Чечни, против которых встали российские солдаты. Одним из таких героев, отдавшим жизнь за веру Христа и Отечества, был рядовой Евгений Родионов. Евгений Родионов родился 23 мая 1977 года. Мать Евгения, Любовь Васильевна, рассказывала, что когда услышала первый крик ребенка, то нечаянно взглянула в окно. Была глубокая ночь. На темном небе горели яркие крупные звезды, и вдруг одна из них стала стремительно падать вниз. Любовь Васильевна побледнела, сердце сжалось, и врачи, заметив ее тревогу, стали убеждать молодую мать в том, что тревога ее напрасна, и у сына будет удивительная судьба. Однако Любовь Васильевну долго не покидало чувство тревоги, и вспомнила она падающую звезду через 19 лет. Крещен был Евгений через год после рождения. Это скорее было дан традиции. Родители его, как и большинство людей в советское время, редко вспоминали о Боге, но любили природу и жили рядом с лесом. Чуть больше года было Евгению, когда мать взяла его с собой в лес и в красивом месте оставила одного, спрятавшись в зарослях кустов. С удивлением мать увидела, что сын не кричит, не зовет маму, а с увлечением разглядывает папоротник, по листам которого ползали божьи коровки. Любовь Васильевна обнаружила в сыне любовь к Божьему миру и жажду прекрасного. Женя рос общительным мальчиком, вежливым. Его очень любила первая учительница Надежда Ивановна. А Женя каждый год 1 сентября, вплоть до 9 класса, дарил цветы своей первой учительнице. И в то же время была в нем какая-то тайна. Слово матери Евгения Родионова.
2: Все время я сейчас думаю, что я свою жизнь прожила зря, потому что накормить и одеть сына — совсем не это ведь главное. А мне казалось, что это главное. Я не знала его внутреннего мира. Я даже не знала, что он умеет писать такие стихи. И очень трудно чувствовать свою вину. Я до конца дней буду чувствовать свою вину. И на памятнике написала: «Прости, сынок, потому что я знаю, что я виновата». Не только в том, что не я его в храм привела, не я его как бы... Ведь что такое, допустим, вера, да? Это же просто другой духовный уровень. Я образованный человек, почему же я относилась к этому так неправильно? Я не могла понять, ну почему вот он вот ходит в храм, там все. Я над ним подшучивали ребята, меня это обижало. Мне казалось, что он какой-то, вроде будут относиться как к какому-то дефективному. Ругала его за то, что если уж, говорю, кровь носишь крестик, носи хоть на цепочке, что ты его носишь на веревке.

0: А теперь сама вот нашу, вот после него веревочку нашла. Еще одна у него было, несколько их в запасе он держал. Тут крестик, с которым его нашли, он сейчас в храме, в пыжах. Угу. Вот на этой же веревочке он так, там, ну она просто уже такая, стлела. И вообще у меня было понятие, что в храм ходят люди какие-то ущербные, несчастные. Говорить со мной на эту тему не любил. Он просто сказал, что ну вот ты так считаешь, пожалуйста, а я вот считаю по-другому. Характер у него был. Как из дома он ушел, уже 5 лет скоро будет, 25 июня. Но ни в части его никто не помнит, вообще никто не помнит. То есть, как бы вот по жизни таким вот ярким человеком, там, у которого там уже на лице написано, что человек совершит подвиг, не было такого. Тихий, добрый, ну, очень добрый. В всяком случае, вот к животным, вот к Альме, это же он ее купил, ко мне, к друзьям.
1: До службы Евгений работал на мебельной фабрике, зарабатывал хорошо. Семья получила двухкомнатную квартиру в 1994 году. Все было бы хорошо, если бы не Чечня. В декабре 1994 года российские войска вступили на территорию Ичкерии. Мать и сын с тревогой смотрели новости по телевизору, видели трупы русских солдат на улицах Грозного и сверкающие какой-то мрачной ненавистью лица президента Чечни генерала Дудаева и начальника штаба чеченских вооруженных формирований полковника Масхадова. Жизнь в России поворачивалась к молодежи своей жестокой стороной. Тоже такие Дудаев и Масхадов. Мать и сын узнали, что Дудаев в советское время был командиром полка тяжелых бомбардировщиков и летал бомбить мусульман в Афганистане. Но они не знали, что Дудаев не чеченец по национальности, а тат, то есть горский еврей. А кто же такой Масхадов? Масхадов – друг литовского фашиста Бюткевичуса. А Бюткевичус в советское время получил диплом врача-психиатра. Однако работа по специальности его не устраивала. В начале 1990 года главарь Саудиса, националистической организации Литвы, Ландсбергис, поручил Бюткевичусу создание департамента охраны края, так называемый ДОК. С помощью сотрудников американской военной разведки РУМО и британской спецслужбы ДИС Бюткевичус создал это незаконное вооруженное формирование. Звездный час Бюткевичуса наступил в 1991 году, когда он организовал крупную провокацию 13 января, повлекшую за собой человеческие жертвы, тем самым спровоцировав захват националистами государственной власти в Литве. С 1990 по 1992 годы полковник Аслан Алиевич Масхадов проходил службу в Литве. Именно с подачи литовских фашистов был назначен Масхадов начальником штаба чеченских формирований в армии Дудаева. События в Чечне разворачивались стремительно. Бандитам удалось реализовать свои планы по созданию чеченской рабовладельческой орды и поднять против России фанатично настроенное население. Чеченцы пытали захваченных русских солдат, отрезали им уши, выкалывали глаза. Были и такие, кто не выдерживал мучений и переходил в ислам. Например, рядовой Лимонов, который убивал своих же русских солдат по приказу чеченцев. Когда пришла повестка, Евгений сразу же пошел в военкомат. У них в компании, вспоминала Любовь Васильевна, все ребята такие. Если нужно выполнить долг, выполним. Так они всегда говорили. Как юношу физически крепкого и не имевшего приводов в милицию, Евгения призвали в пограничные войска. И 10 июня 1995 года рядовой Родионов принимал военную присягу на верность родине в городе Озерске Калининградской области. В сентябре 1995 года Евгений Родионов был переведен в поселок Лесное Калининградской области, где проходил спецподготовку, после окончания которой должен был убыть в одну из горячих точек в Таджикистан, в Дагестан или в Ингушетию. В части было 400 солдат. 300 из них написали заявление с просьбой направить их для прохождения службы в горячие точки. В числе этих 300 добровольцев находился и Евгений Родионов. Мать не отговаривала, но просила подумать. Говорила, что на войне есть и убитые, и раненые, и пленные. В ответ Евгений сказал матери: «Мама, от судьбы не уйдешь. Я могу выйти на дорогу, и меня задавит машина. А плен – это уже как повезет». 13 января 1996 года Евгений Родионов прибыл в войсковую часть 2038, 479-й погранотряд особого назначения. Застава находилась в селе Галашки в Ингушетии. 8 января, за 5 дней до прибытия в Ингушетию Евгения Родионова, банда Салмана Радуева напала на больницу дагестанского города Кизляр. Боевые действия в связи с этим усилились и в горных районах Чечни, граничащих с Ингушетией. Об этом не могли не знать в Назранском погранотряде, которым командовал полковник Буланичев. Тем не менее, 13 февраля 1996 года молодых необстрелянных солдат без соответствующей подготовки поставили дежурить у контрольно-регистрационного пункта в 200 метрах от части. Непосредственно начальник Евгения Родионова, старший лейтенант Кузнецов, не только не принял меры, которые бы обезопасили службу молодых ребят, но и сам проявил халатность и беспечность в командовании подчиненными. Так, например, он не давал команду на досмотр медицинского УАЗика, который каждый день проезжал мимо части и который солдаты прозвали «таблеткой». В ночь с 13 на 14 февраля 1996 года из УАЗика выскочили 15 вооруженных до зубов бандитов. И после ожесточенной борьбы рядовых Евгения Родионова, Александра Железнова, Андрея Трусова и Игоря Яковлева связали и отвезли в город Бамут. Руслан Хайхароев, возглавлявший бандитский налет, ознакомившись с документами солдат, предложил им написать письма с тем, чтобы родители собрали деньги для выкупа сыновей. Сумма выкупа была огромна, и солдаты отказались от бандитского предложения. 3 месяца мучений не сломили солдат, и они решили бежать. Организатором побега был Евгений Родионов, но ребята были пойманы. Далеко убежать им не удалось. В бешенстве Хайхароев потребовал, чтобы Евгений снял с груди крест, то есть сознательно отрекся от православия и принял ислам. Евгений отказался, и тогда чеченцы достали ножи. По приказу Хайхароева Евгений был обезглавлен. Евгений Родионов был казнен 23 мая 1996 года под Бамутом в день своего 19-летия. Мать находилась тогда в 7 километрах от него. 24 мая Бамут был взят, а через 2 недели оставлен нашими войсками согласно очередному предательству – Назранским соглашениям. О том, что сын был взят в плен именно Хайхароевым, Любовь Васильевна узнала только 21 сентября того же года. Тот сначала врал, что сын погиб во время бомбежки, потом, нервничая и хватаясь за кобуру, рассказал, что казнил сына. «Я предупредил весь мир. Не прекратите бомбить, начну казнить пленных». Видя, что Хайхароев не пристрелит ее перед иностранными журналистами, мать стала упорнее наседать на него. Тогда тот сказал, что у сына была возможность для жизни. Он мог бы веру сменить, но не захотел с себя креста снимать. Бежать пытался. 16 раз Хайхароев ставил разные условия выдачи тела сына. Тянул время, чтобы оно сильнее разложилось, и не было видно, как именно он казнил Евгения. У него был внутренний приказ от Масхадова обезображенные тела не выдавать. В конце концов, он отправил мать искать могилу на минное поле. При этом погиб помогавший Любови Васильевне капитан, подорвавшись на мине. Не выдержали даже иностранные корреспонденты, находившиеся при Хайхароеве, и начали просить за нее. Бандит, в конце концов, согласился отдать тела 4 пограничников, запросив 40 миллионов рублей. Или всех, или никого. Таких денег у матери не было. Но на Ханкале ее нашел очередной посредник. «Давай, сколько у тебя есть, я покажу, где их зарыли. Буду ждать на краю Бамута, клянусь!» Она знала, что верить было нельзя. Но в этот раз произошло чудо. В назначенное время ее и полковника Попова с саперами на окраине опустевшего Бамута ждал посредник. Он указал квадрат. 100 на 100 метров. Пришло отчаяние. Как же найти? С момента гибели прошло более полугода. Земля завалена опавшими листьями. «Не бойтесь, мама, обязательно найдем», — утешали ее солдаты. Но она там у реки стала просить Бога обрести тело сына. Денег нет, сил после 10 месяцев блужданий по Чечне тоже нет. Нет более никакой надежды. В любой момент могут нагрянуть чеченцы, ведь они находятся на территории уже свободной Ичкерии. Она сказала сопровождавшему ее полковнику Попову, что не поверит в смерть сына, пока не увидит тело его с крестом. И тут крики солдат: «Крест! Крест!»
2: 11 часов вечера. В ночной тьме разрыта при свете фар воронка. В ней 3 тела. 2 солдата обезглавлены, и на одном из них сияет, как золотой, простенький крест ее сына. Позже она отметила, что из множества виденных ею трупов в Чечне и в Ростове на опознании трупов крестов не было. Видимо, чеченцы их срывали. Голова, вернее, череп одного из солдат был найден вблизи воронки, а тело ее сына с крестом на груди, по которому опознали погибших с ним солдат, так и осталось обезглавленным. Но на этом хождения по чеченскому аду не закончились. Пока перевозила тело сына в Ростов, он снился ей. Все просил: «Мама, помоги!» И мать солдата вновь решила идти в Чечню, чтобы не оставлять там голову Евгения. Любовь Васильевна пришла в Ачхой-Мартан, нашла того чеченца-посредника и сказала ему: «Деньги ты у меня взял, а сына мне из морга без головы не отдают, не могут опознать». Тот ей поверил и указал место, а затем сам принес голову. Наверное, тоже участвовал в казни. За время пребывания в Чечне она пересмотрела немало голов и даже черепов. И всякий раз не было сомнения, не он. Сейчас точно знала: он, Евгений. Уложив голову в сумку, выбралась из Чечни. 20 ноября 1996 года, в день памяти мучеников Мелитинских, Любовь Васильевна привезла тело Евгения на родину. Дома Любовь Васильевна переложила останки сына из цинка в гроб, укрыла саваном. Друзья Евгения выбрали хорошее место для могилы на ближайшем погосте. Местный батюшка совершил отпевание. Хору помогала петь бывшая классная руководительница Евгения Надежда Ивановна. На 5-й день после похорон сын приснился Любовь Васильевне радостным и сияющим. В этот же день, пролежав долгое время на могиле сына, скончался его отец Александр. Похоронила Любовь Васильевна и мужа. Дома у Любови Васильевны хранятся видеокассеты о войне, снятые боевиками-чеченцами о борьбе с Российской империей. Эта борьба заключается в съемке бесконечных казней русских солдат. И этим они очень похожи на гитлеровцев, которые так любили сниматься на фоне горящих русских деревень и обугленных трупов. Любовь Васильевна после пережитого сказала священнику на исповеди, что она лично не находит в себе сил простить убийц и молиться за них после всего, что увидела в Чечне. И только после того, как ей в руки попали знаменитые стихи Сергея Бехтеева, переписанные в заточении великой княжной Ольгой Александровной Романовой, в душе Любови Васильевны начало что-то меняться. «И у преддверия могилы, вложи в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Мать новомученика российского простила убийц, показав духовное величие и красоту души православной женщины, идущей по пути Христа вслед за своим сыном, святым Евгением. Она после этого неоднократно ездила в Чечню с гуманитарной помощью и стала символически матерью русских солдат, воюющих в Чечне. Подвиг Евгения Родионова придал силы многим русским солдатам в Чечне сражаться за родину и быть верными военной присяге, так как был верен ей Евгений Родионов.

Слушай хорошенько, детям расскажи. Родионов Женька в Подмосковье жил. По заборам лазить парень обожал. Только на Кавказе полыхнул пожар. Слушай хорошенько, домотай на ус. Пограничник Женька, ни слабак, ни трус. Но свернула круто злой судьбы тропа. Где-то под Бамутом парень в плен попал. Парень в плен попал. В злобе и бессилье выл душман как бес. Что тебе, Россия? На тесемке крест. По всему, видать, ведь

Ты своими брошен, родиной забыт. А боец хороший пригодился бы. Велика ли измена, посуди-ка сам. Ваххабитов вера ближе к небесам. Что и сколько весит, непростой вопрос.

0: Песцов. Человек, мишенька, лишь курок взведи. Пограничник Женька крест не снял с груди. На чеченской псарне все стерпел за двух. Видно было у парня богатырский дух. Думай хорошенько, из каких дорог Родионов Женька выбор сделать смог. И прошла сквозь шею вороная сталь. Мученика Женю помянем, как встарь. Дедовских традиций мудрость не пустяк. Нам хранить границы и отчизны стяг. Паренька простого каждый помнит пусть. Воинством Христовым да воскреснет Русь. Паренька простого каждый помнит пусть. Воинством Христовым да воскреснет Русь.
1: О подвиге Евгения Родионова, оказавшегося в плену с тремя другими воинами-пограничниками в первую чеченскую кампанию, стало известно многим. У молодых солдат был выбор – принять веру врага и сохранить себе жизнь или мученически погибнуть. Они предпочли смерть предательству. Вместе встретили они самые страшные дни своей жизни. Вместе сделали свой выбор. Рядовой Евгений Родионов, младший сержант Андрей Трусов, рядовой Игорь Яковлев, рядовой Александр Железнов. О воине Евгении, не снявшем креста в чеченском плену, писалось неоднократно. Подробности жизни остальных пограничников стали известны только сейчас. И мы предлагаем вашему вниманию познакомиться вкратце с жизнью трех воинов-мучеников, которые были вместе в плену с воином-мучеником Евгением Родионовым.

Андрей Николаевич Трусов родился 21 ноября 1976 года в сельском пригороде Орла в семье Николая Александровича и Нины Николаевны Трусовых. Крещен Андрей был в трехмесячном возрасте священником храма Иверской иконы Божьей Матери. Крестины проходили на дому, так как мальчик имел врожденную грыжу. Уже после крестин грыжу удалили, и мальчик больше ничем не болел. В детстве Андрея нянчила ныне здравствующая бабушка Татьяна Ивановна, которой в войну пришлось пройти немецкие концлагеря под Штутгауртом. Через 8 лет в семье Трусовых родился младший брат Евгений. С детства Андрей помогал родителям по хозяйству на приусадебном участке. До 9 класса учился в Орловской школе. После школы окончил ПТУ по специальности пчеловод-водитель. Эту сугубо мирную профессию выбрал он сам. Наверное, за веселый нрав, басовитый голос, высокий рост, 1,80 м, и щегольские усики, он получил от товарищей прозвище «поручик». Оно сохранилось за ним и в армии. Склонность Андрея к шуткам, вспоминает отец Николай Александрович, таких называют сейчас «прикольщик», была с детства. Нина Николаевна вспоминает его доброту и ласковость, стремление к чистоте и аккуратности. И еще помнит она о том, что у Андрея было много друзей. Перед армией пошутил в последний раз. А может, закосить? Посидеть в подвале лет до 27? Посмеялись с матерью. Чтобы призвали в погранвойска, сам сходил в военкомат. А когда пришла повестка, сразу же убыл в пункт сбора. Домашние даже не успели приготовить ему еду в дорогу. Уже в поезде, обнимая младшего брата, сказал: «Я и за тебя отслужу. Ты, Женька, в армию не пойдешь». Что впоследствии сбылось. Мать, награжденного посмертно орденом мужества Андрея Трусова, представитель военкомата, уведомили, что последнего сына в армию не призовут. Тело воина Андрея Трусова похоронено на погосте храма святителя Николая рядом с деревней Лепешкино. На школе, где учился Андрей, установлена памятная доска.

Игорь Владимирович Яковлев родился 26 января 1977 года в деревне Петровская Тербунского района Липецкой области в крестьянской семье Владимира Ивановича и Анны Васильевны Яковлевых. Игорь был младшим, поздним ребенком и имел двух старших сестер Галину и Наталью. Крещен был 3 лет от роду в церкви Вознесения Господня в селе Бурдино. До 3 класса ходил в школу в Петровском, с 4 по 9 в соседние Тербуны. Ходить приходилось пешком в любую погоду по 5 километров. С 12 лет Игорь помогал родителям в тяжелом деревенском труде. Работал штурвальным на комбайне, пахал на тракторе, ухаживал за домашней скотиной. В детстве жизнь Игоря дважды подвергалась смертельной опасности. Один раз в 5 лет он провалился под лед, катаясь на санках, но был спасен соседкой. Мама удивлялась, что он даже не заболел тогда. Другой раз уже в юности чуть не замерз в сильный мороз в дороге. Когда его отогрели, дома он сказал: «Святитель Николай помог». Что стояло за этими словами, теперь не узнать. Рост Игорь был невысокого, в отца. Физически крепок, вынослив. Отличался немногословностью, ровным, спокойным характером. Из школы приносил только хорошие и отличные оценки. СПТУ окончил с отличием. Товарищи имел старше себя. Жалоб от него никогда не слышали ни сестры, ни родители. К службе в армии готовился. Помимо тяжелого деревенского физического труда, занимался гирями, бегом. Обрадовался, что попал в пограничные войска. Письма с его службы были лаконичными. «Все хорошо, всем доволен». Когда сестра Наталья привезла тело Игоря из Ростова, на похороны пришло очень много народа из соседних деревень. Возможно, среди пришедших попрощаться с Игорем были 2 юношей из соседних Тербунов, ставших впоследствии воинами 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии. Учились они, по-видимому, в одной с Игорем школе и легли на соседнем погосте.

Александр Михайлович Железнов родился 10 августа 1976 года в районном центре городе Ваче Нижегородской области. Родители Александра, Михаил Иванович и Нина Ивановна, крестили сына в 7-летнем возрасте вместе с родившейся в том же году сестренкой Катей. Крестины проходили в июле 1983 года в храме Святой Живоначальной Троицы в селе Орефьево, который за время своего существования никогда не закрывался. В этом же году Александр пошел в Вачинскую школу, где проучился до 8 класса. Когда мальчику было 12 лет, произошла трагедия. Внезапно на глазах матери погиб отец Саши, Михаил Иванович. Нина Ивановна работала нянечкой в детском саду, и все работы по дому и подсобному хозяйству легли на плечи Александра. Может быть, поэтому учеба в школе давалась ему с трудом. После 8 класса пошел в вечернюю школу и ПТУ, где учился на слесаря. Мать вспоминала, что сын вообще никогда не курил и в общении был прост, не любил драться, ссориться. Телосложение было плотного, роста среднего. Александр был неприхотлив, заботился о матери и сестре. После смерти отца в семье стал ощущаться недостаток во всем. И покупки необходимых вещей делали по очереди. В этом месяце Кате, в следующем – матери, в следующем – Саше. А он все отказывался в пользу сестры или мамы. Мне-то зачем? Мне же в армию. Когда мать хотела похлопотать в военкомате, чтобы сына, последнюю опору семьи, послали служить поближе к дому, он категорически отказался. Хотел служить в пограничных войсках. Только все сокрушался. Как же вы без меня-то будете? В учебном центре в Багратионовске, что под Калининградом, сдружился с Андреем Трусовым. Не желая расставаться с товарищем, с первой волной поехал служить на чечено-ингушскую границу. Хотя возможность остаться под Калининградом была. Один из командиров, земляк, хотел оставить его. Да и мать была категорически против. Письма со службы он присылал шутливо-бодрые, начинавшиеся со слов «Привет из санатория» или «Привет из пионерлагеря». Похоронили Александра на Вачинском кладбище на горе. Разные были эти ребята. Они отличались не только характерами, но даже речь выдавала в них жителей разных областей. Но общего все же было больше. Это были крепкие ребята из крепких работящих семей. Формирование мужских качеств проходило у них в безвремени первой половины 90-х годов, когда многие семьи познали нужду и безработицу. Тогда никто из них не погрузился в отвесшийся вдруг мир губительных развлечений. Они честно подставили свои юношеские плечи и понесли тяготы вместе с отцами и матерями, став опорой и надеждой своих семей до армии. В пору, когда в стране господствовала идеология, пронизанная ненавистью к родине, никто из них и не подумал об уклонении от службы. Рожденные в безбожные времена, мальчики были крещены в православии. Житель Подмосковья Евгений Родионов посещал до армии церковь, носил крестик. Остальные же ребята – нет. И церквей-то в их селах не было, и нет до сих пор. Один крест был найден в могиле, в воронке под Бамутом, нательный крестик Евгения. Но единый мученический крест выпал им всем четверым. Попав в плен, никто из ребят не написал домой писем с просьбой о выкупе и даже не дал своих адресов бандитам. В лютом чеченском плену это было сделать непросто. От момента, когда они опустили шлагбаум перед санитарной машиной, набитой боевиками, и до своего смертного часа они были вместе. Любовь Васильевна Родионовна и Нина Ивановна Железнова видели камеру с отогнутой решеткой в Бамуте. В ней держали воинов. Это помещение было свидетелем последних дней пограничников. Как они укрепляли друг друга, как подбадривали, мы уже никогда не узнаем. Но выбор стоял перед всеми четверыми.
Благой плод бывает от благого дерева. У каждой семьи пограничников был свой подвиг. Все родители воинов прошли через страшный позор обвинения в дезертирстве. Чтобы скрыть факт пленения солдат, командование заставы в каждую семью направило телеграммы о самовольном оставлении части. А за телеграммами – участковые с обыском и пересуды односельчан и соседей. Потом мучительная неизвестность. Все матери молились о сыновях, заказывали службы. Любовь Васильевна ходила по бандитским отрядам, искала сына. Под Бахмут искать тела погибших сыновей ходила вместе с Ниной Ивановной Железновой. Выбирать ребят из наскоро засыпанной воронки пришлось по косточкам. Нину Николаевну Трусову и Наталью Владимировну Яковлеву вызвали телеграммами в Ростов. Собственноручно одевали дорогие косточки в новую форму. Учительница Наталья Яковлева, сестра Игоря, вспоминала. Как все это увидела, поняла. Если я этого не сделаю, никто не сделает. Родители наши ведь старенькие, они не переживут. Ранее отмечалось та необычайная для нас в своей проповеди архимандрит Петр из Боголюбова говорил, что сатана зато ненавидит нашу землю и лютует против нее, что каждый русский — потенциальный православный, ибо сегодня еще лба не знает, как перекрестить, а завтра он уже церкви строит. Так было попущено Богом, чтобы на рубеже третьего тысячелетия именно в России для таких солдат, как Евгений Родионов, Игорь Яковлев, Андрей Трусов, Александр Железнов, вопрос о верности Отечеству слился с вопросом о верности православной вере. Отказ от Христа означал отказ и от Родины, и от Матери. И все четверо ценой страданий и самой жизни дали единый ответ на этот главный для каждого человека вопрос.

Господь наш Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».

0: желаю, угодник Божий, Богу праведно внимал, в добром деле был помощник всем, кто с верой его звал.
1: Знают взрослые и дети о его святой любви, как он жил на белом свете, как он чудеса творил.
0: Скольких он своей молитвой вырвал из сетей врага, побеждал в духовных битвах с Божьим именем Христа,
2: избавлял в земной юдоли всех невинных от меча, укрощал волненье моря, буря грозно запрещал,
0: уводил своей молитвой христолюбцев от беды, вразумляя нечестицы, был суров, но справедлив.
3: Не наглай, угодник Божий, чудотворец Николай.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, протоиерея Александра, иерея Евгения, иерея Александра, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Александра со сродниками, болящей Марии, болящей Любови, болящего Павла, болящей Киры со чадом, болящего Кирилла, Владимира, Ольги со чадами, болящей Натальи со сродниками, Татьяны, болящей Юлии, болящей Софии, болящей Ирины, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, тяжко болящей Ольги со чадами, болящего Константина, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, Григория, болящей Валентины, болящего Дмитрия, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Юлии, Киры со чадами, Кирилла, болящей Елены, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексея, болящего Петра, болящей Елены, Ольги со чадами, тяжко болящего Александра, Светланы, Марии, Вероники, Ольги со чадом, Василия со чадами, болящей Натальи со чадами, Виктора, Ксении со чадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, Александра, Елены со чадами, Людмилы,

Андрея со сродниками, Людмилы с очадами, Сергия, болящей Людмилы, Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.

братья и сестры, 24 мая 1909 года родился молитвенник земли русской, духоносный старец протоиерей Николай Гурьянов. С 1958 года он служил настоятелем храма святителя чудотворца Николая, что на острове Залита, историческое название Талапск, на Псковском озере. Следующие минуты посвящены 117-й годовщине со дня рождения преснопамятного дорогого батюшки Николая, который благословил работу православного радио Санкт-Петербурга в 1997 году.

Дорогие братья и сестры, 10 мая по православному календарю или 23 по гражданскому Святая Православная Церковь вспоминает о блаженной Таисии. В IV веке жила в Египте молодая христианка по имени Таисия. Рано осиротев, она решилась не выходить замуж, а посвятить всю свою жизнь служению Господу. Она кормила нищих, ходила за больными, принимала и успокаивала странников. Таким образом, истощила она все имущество свое и впала в бедность. Во всяком состоянии человеку предстоит бороться с различными искушениями. Богатые и счастливые иногда впадают в гордость и забывают о Боге. Бедность представляет иного рода испытания. Одно из них – искушение добыть бесчестным путем средства к жизни. Такому искушению подпала и Таисия. Испугавшись нищеты и лишений, она стала жить в грехе и забыла заповеди Господни. Отцы скита близ Александрии услышали об этом. Они знали Таисию, которую часто посещали, когда она жила еще благочестиво. Глубоко опечалились они, узнав о падении ее, и попросили настоятеля своего, Иоанна Колова, сходить к ней. «Она оказывала нам благодеяние», — говорили

Они принимала, кормила нас. Теперь и мы можем помочь ей, заботясь о ее спасении. Ты, святой отец, одарен премудростью. Сходи к ней и постарайся спасти душу погибающей, а мы все будем молиться, чтобы Господь помог тебе». И он отправился в город, где жила Таисия. Когда он постучался в дом ее, служанка не захотела впустить его, но он настаивал, говоря: «Скажи госпоже своей, что я принес ей драгоценность». Служанка передала слова его. «Эти иноки, ходя близ моря, иногда находят жемчуг», — сказала Таисия. «Введи его ко мне». Инок вошел, сел возле Таисии и, молча взглянув на нее, склонил голову и заплакал. Таисия также смутилась. «О чем плачешь ты, отец святой?» — спросила она. «Как мне не плакать, — отвечал Иоанн, — когда я вижу, что ты забыла Бога вечного, презрела светлый чертог его и угождаешь дьяволу своими делами». Эти слова, как огненной стрелой, пронзили сердце Таисии. Внезапно поняла она, как грешна ее теперешняя жизнь, и спросила у инока: «Примет ли Бог покаяние такой грешницы, какова я?» «Примет», — радостно ответил инок. «Господь ждет, чтобы ты снова обратилась к нему. Он с любовью примет тебя и введет в чертог свой, и ангелы возрадуются о тебе. Ибо, по словам самого Спасителя, все силы небесные радуются о едином грешнике кающемся». «Святой отец», — сказала Таисия, — «отведи же меня сейчас отсюда». И он встал, и Таисия тут же последовала за ним. Она даже не сказала слова домашним своим, думая только об одном — как бы ей найти путь спасения. Старец дивился ее внезапной ревности и молил Бога, чтобы он поддержал ее в добром намерении и помог ей возвратиться к нему. Они оставили город, шли долго и вечером достигли пустыни. Старец посоветовал Таисии отдохнуть. Она легла на песок, а он, огородив ее знаменем креста, отошел от нее и стал молиться. После молитвы сам лег отдохнуть. Проснувшись около полуночи, он был поражен необыкновенным сиянием и вдруг увидел, что с неба идет струя света до самого того места, где лежала Таисия, и по этому светлому пути ангелы несут на небеса душу усопшей. Он смутился, подошел к Таисии и, склонившись к ней, увидел, что она умерла. Старец упал на колени, стал молиться и вдруг услышал голос, говоривший ему: «Господь принял ее покаяние». Она каялась недолго, но с большей ревностью и горячностью душевной, чем многие, которые более ее служат Господу. Иоанн похоронил тело блаженной Таисии и, возвратившись в скит, рассказал братьям о случившемся. Все славили и благодарили Бога, который оказал милость свою кающейся грешнице, призвав ее к себе в благотворную минуту покаяния.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, во еже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви Господи, во веки веков. Аминь.

Многомилостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощавряющих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 48-е зачало.

Аз в Отце, и Отец во мне есть, глаголы, я же аз глаголю вам, о себе не глаголю, Отец же во мне пребывая, той творит дела, веруйте мне, яко аз в Отце, и Отец во мне, аще ли жени, за та дела веру имите ми, аминь, глаголю вам, веруя в мя, дела я же аз творю, и той сотворит, и больше сих сотворит, яко аз ко отцу моему гряду, и ежаще, что просите от отца во имени моем, то сотворю, да прославится отец в сыне, и аще часо просите во имя мое, аз сотворю, аще любите мя, заповеди моя соблюдите, и аз умолю отца, и иного утешителя даст вам, да будет с вами век Дух истины, Его же мир не может приять, яко не видите Его, не же знает Его, вы же знаете Его, яко в вас пребывает и в вас будет, не оставлю вас сиры, приду к вам, еще малый мир к тому не видит меня, вы же видите меня, яко аз живу, и живы будете вы». В той день разумеете вы, яко аз в Отце моем, и вы во мне, и аз в вас, имея заповеди моя и соблюдая их, то есть любя имя, а любя имя возлюблен будет Отцем моим, и аз возлюблю Его, и явлюся Ему сам».

Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 10 по 21. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему

«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Какое утешительное обетование! Но как немногие пользуются им! Редко кто содержит его в уме. Есть такие, которые совсем не понимают его и не принимают. Отчего так? От того, что Господа не любят и заповеди Его не исполняют. Эта неверность сердца Господу посекает всякое дерзновение обращаться к Богу с прошением, точно так, как и в житейском быту неисправный слуга не смеет просить о чем-либо господ своих, зная, что не заслужил никакой милости. Заведенные молитвы читаются своим чередом, а в них есть прошения, очень великие, но они только читаются, а это, как известно, далеко еще не молитва и не прошение. Стать с истинную молитвою перед Господом и простереть к Нему прошение иначе нельзя, как исправив свои совестные к Нему отношения. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

10 мая, 23 мая по гражданскому календарю. Путем повиновения. И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Третья книга Царств, глава 17, стих 13. Какая поразительная картина! Пророк Илия обращается к голодающей женщине и велит ей в ожидании будущего блага располагать им заранее. Первое ее действие должно быть подаянием, а не приобретением. Прежде всего, она должна была потрудиться для другого, для пророка. «Прежде сделай опреснок для меня». Не будем удивляться этому, да не видим в этих словах равнодушия пророка к чужой нужде или забвения о чужом горе. Это было, напротив, выражением самого чуткого понимания потребностей человека. Отречение от самого себя должно быть нашей главной потребностью, как в духовном, так и в материальном мире. Все наши горести происходят от излишней заботы о самих себе. Сосредотачиваясь на наших личных затруднениях и невзгодах, мы не получаем желаемого облегчения, а посвящая себя чужим невзгодам, стараясь облегчить чужое бремя, облегчаем и свое. Помогая в немощах других, мы находим излечение и своему недугу. Всегда, во всех обстоятельствах мы должны помнить, что чужие раны открыты, как и наши, что темные тучи, висящие над нашей головой, бросают ту же тень и рядом с нами, что братья наши, так же, как и мы, нуждаются в облегчении, в ободрении, в ласке и любви. Само горе наше приносит нам великий дар, дар сочувствия. Отдадим же этот дар. Будем щедро расточать его. И наша духовная сила от этого удвоится. Забудем о себе. И, вернувшись потом в свою духовную келью, найдем ее уже озаренной новым светом, украшенной новым сиянием, светом Духа Господня, сиянием любви Божьей. Пророку, сильному, независимому человеку нелегко было, может быть, попросить хлеба у бедной вдовицы. И ей нелегко было забыть свою нужду и послужить другому. Но оба повиновались Божьей воле, и обоим это принесло великое благо. Послушный и смирившийся пророк стал орудием великого чуда, а бедная, беззащитная женщина узрела в этом чуде любовь и попечение о ней, самого Бога. Так всегда бывает, когда душа без видимой опоры идет путем повиновения.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

образом земного суще естеством яви тебе всея твари Создатель, благоплодную бо доброту души твоей я провидев, преблаженне Николае, научи всех вопить и тебе.

Видящи Твоих мир излияний, Богомудрие, просвещаемся душами и телесы, дивного Тя мироточца, живоносца Николая разумеющие, чудесы бояково дами, благодатью Божию изливающимися, напояешь и верно

Разум неразуменный, вразумляя о святей Троице, был еси в Нике и со святыми отцы поборники исповедания православные веры, равного Отцу Сына исповедал еси, сопресносущный, сопрестольно, а реже безумного обличил еси, сего ради верней научашися воспевать.

Падающих, богоносе отче Николае, алчащим бо явился иси кормитель, учине морстей сущим изрядный правитель, недугающим исцеление, и всем всяк помощник показался иси,

имеешь воистину, Отче Николае, с небесе песнь Тебе воспеваема быти, а не от земли, как бог тот человек возможет Твоя святыня величие проповедати,

как достойно испеть и чудеса Твоя, блаженне Николае, никто же бы может я исчести, аще бы и многие языки имел, и глаголать его схотел, но мы дивно Богу в Тебе прославляющемуся, дерзаем воспевать.

малое, ближний, дальний, величие чудес Твоих, яко по воздуху легкими благодатными крылами навыклись и сущих в бедах предваряти, скоро от тех избавляя всех, вопиющих Тебе так.

Боготечная звезда явился Иси, наставляя по морю плавающих люди. Им же смерть предстоящая вскоре иногда. Аще не бы ты предстал Иси призывающим тебя в помощь чудотворче святый Николае. Уж ибо не стыдно бесом летающими погрузить и корабли хотящим запретив. Отгнал Иси их. Верные же научил Иси спасающему тобою Богу взывати. Аллилуйя! Видишь, отроковицы, на брак скверной нищеты ради уготованная, великое твое к нищим милосердие, преблаженнее отче Николае, когда старцу родителей их нощью, узельцы три злата таяся подал еси, самогас от черми избавляя от падения греховного, того ради слышишь,

0: Проповедует мир весь тебе, преблаженный Николае, скорого в бедах заступника, яко многожды во едином часе, по земле путешествующим и по море плавающим, предваряя пособствующи, купно всех от злых сохраняя вопиющих Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Воссиял еси свет животный, избавление нося воеводам, неправедную смерть приятие имущим, тебе, добрый пастырь Николая призывающим, и когда вскоре явся во сне цареве, устрашил еси его, сих же неврежденных отпустить и повелел еси, сего ради с ними купной

Хотя богохульное и еретическое отгнать и злосмрадие, мира воистину благовонное, таинственное явился Иси Николае, люди мирейские упасли Иси, и весь мир своим благодатным миром исполнил Иси, и от нас, убо богомерзкое греховное злосмрадие от жизни,

ковчега спасительного разумеем, Отче святый Николае, бурю всех лютых разгоняющего направлением своим, тишину же божественную

главное чудо является притекающим к тебе блаженней Николае, священная твоя церковь, в ней бы и малое моление приносящее, велих недугов приемлем исцеление, а щиток мы по Бозе упование на тебя возложим –

весь еси всем воистину помощник, Богоноси Николае, и собрал еси вкупе вся прибегающая к Тебе, як освободитель, питатель и врач скорый всем земным, на похвалу всех подвязая вопите к Тебе,

Прославленные, Богомудрый Отче Николае, Арие Богохульника, разделяющее Божество, и Савелия, смешающая Святую Троицу препрел, нас же во православии укрепил еси, сего ради вопием

спасти хотя душу, плоть Твою духови покорилась и воистину, Отче наш Николае, молчаньми бы прежде бореньми с помыслы, деянию богомыслия приложил еси, богомыслием же разум совершен

Стенайся похваляющим преблаженни чудеса Твоя и всем к заступлению Твоему прибегающим, тем же и нас в добродетели убогих, от нищеты, напасти, недугов и нуж различных освобождай, вопиющих

0: чинных принеслись и преблажение Николае умом, словом и делом, многим по испытаниям правоверное повеление уяснил еси, верою, надеждою и любовью наставляя нас в Троице единому Богу воспевать и Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светозарную лучи во мрате жития сущим неугасимую, видим Тя Богом избранне, Отче Николае, с невещественными бо ангельскими светы беседуеши, о несозданном троическом свете, верные же души просвещаеши, вопиющих Тебе.

Благодать, данную тебе от Бога, сведущий и радующийся твою память празднуем подолгу, преславный Отче Николае, и к чудному заступлению твоему вседушно притекаем, преславных же твоих деяний, яко песка морского, и множество звездного исчисти немогуще, недоумением объятий бы,

поющи Твоя чудеса, восхваляем Тебя, Всехвальне Николае, в Тебе, Бо Бог, в Троице прославляемый, дивно прославися, наши по премногу составленные от души псалмы и песни приносим Ти, чудотворче святый, ничтоже творим равно дарованию чудес Твоих, им же удивляющиеся, вопием к Тебе,

О Пресвятый Пречудный Отче Николае, утешение всех скорбящих, нынешнее наше прими приношение, и от гиены избавитесь нам, Господа, умоли, благоприятным Твоим ходатайством, да с Тобою воспевая.

О Пресвятый Пречудный Отче Николае, утешение всех скорбящих, нынешнее наше прими приношение, и от гены избавитесь нам, Господу, моли, богоприятным Твоим ходатайством, да с Тобою воспеваем.

Отче Николае, утешение всех скорбящих, нынешнее наше прими приношение, и от гиены избавитеся нам, Господа, умоли, богоприятным Твоим ходатайством.

образом, земного суще естеством яви тебе всея твари Создатель, благоплодную будоброту души твоей я провидев, преблаженни Николае, научи всех вопить и тебе,

Браті і сестри, почтім нині словом любві досточтимую матушку, преподобномученицю ігуменью Рафаилу, которая подвязалась в Свято-Троицком Чигиринском монастыре в Малой Руси. Дни памяти святой подвижницы 20 века по православному календарю. 24 мая – день прославления. 24 августа – день мученической кончины. 10 декабря – день обретения и очистных мощей. 19 декабря – день возведения в сан игумении. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Если хочешь слышать о наградах, то никакое слово не может представить их, потому что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог для любящих Его. А никто из людей не возлюбил Его так, как мученики». Смерть мучеников есть поощрение верных, дерзновение церкви, утверждение христианства, разрушение смерти, доказательство воскресения, осмеяние бесов, осуждение дьявола, учение любомудрия, внушение презрения к благам настоящим и путь смирения в будущем. Смерть мучеников – утешение в постигающих нас бедствиях, побуждение к терпению, руководство к мужеству, корень и источник, и мать всех благ. Не всякий спасающийся удостаивается сподобиться страданий за Христа. Это особая милость Божия. Последний игуменей Свято-Троицкого Чигиринского женского монастыря до момента его жестокого уничтожения советской властью была монахиня Рафаила, в миру Раиса Васильевна Тертацкая. К сожалению, до нашего времени не дошли никакие документальные биографические данные о ней. Епархиальные архивы, содержащие летописи и хронику прежних лет монастырской жизни, погибли в начале 20-х годов. Существуют лишь устные рассказы, основанные на воспоминаниях старожилов и бывших насельниц обители, сохранивших с четкой ясностью светлый образ этой великой матушки, игуменьи Рафаилы. Согласно чигиринским повествованиям, будущая игуменья Раиса родилась в 1877 году. Она происходила из благочестивой дворянской семьи. Еще в детстве ее сердце возгорелось пламенной любовью ко Господу. Будучи ребенком, она часто уединялась в молитве, умилялась церковными песнопениями, а в утре

В детском возрасте и спросила родительское благословение на поступление в монастырь. С юных лет Раиса воспитывалась и духовно возрастала в лоне Свято-Троицкой обители под руководством мудрых старец и опытных духовников. На фоне мирного течения тихой монастырской жизни она с усердием несла различные послушания и слыла прекрасной рукодельницей. Особо удивляла она сестер своим искусным вышиванием и ткачеством ковров. Долгие годы спустя люди бережно сохраняли рушники, украшенные работой матушки. Но более всего любила Раиса церковные службы. Одаренная от Господа Творца богатым голосом и прекрасным слухом, она не переставала постоянно славить Господа. Клиросное послушание было для нее наиболее желанным. Достоверно известно, что матушка знала наизусть псалтырь. Это непрестанное чтение стало в тяжелое время ее главной опорой и поддержкой. А еще эта раба Христова восхищалась прекрасным творением Божьим, цветами. Обладая художественным вкусом, она благолепно украшала цветами храмы, выращивала в своей келье, как говорили, в райском саду, в обители богоспасаемой, целые оранжереи благоуханных цветов. Особенно матушка любила розы. Когда и при каких обстоятельствах послушница Раиса приняла ангельский постриг, пока еще неведомо. За чистую, целомудренную жизнь Господь нарек свою избранницу великим архангельским именем. Рафаил значит «исцелитель Божий». Пройдут годы, и преподобная мученица Рафаила сподобится от всемилостивого дара целительства телесных и душевных человеческих недугов. 29 августа 1920 года было определено назначить начальницей Свято-Троицкой женской общины монахиню Рафаилу, а 19 декабря того же года, в день памяти святителя Николая Мерликийского чудотворца, на один из особо почитаемых престольных праздников обители Господь благословил свою избранницу стать игуменей монастыря. После смерти прежней настоятельницы, матушки Парфении, верная дочь и воспитанница обители была назначена матерью сестер в самое сложное, казалось, абсолютно безысходное время. Она трезво осознавала, что жезл ее настоятельства был жребием мученичество. Невысокая роста, по-женски слабенькая телом, матушка Рафаила имела твердую веру и во всем уповала лишь на Господа. Воистину, сила Божия в немощи человеческой совершалась. С первых месяцев открытых гонений на монастырь игуменья по духовному рассуждению сестрами решила игнорировать все увеличивающееся давление властей. Она стремилась следовать по милости Божьей Христовой заповеди. «Претерпевый же до конца, той спасен будет». Неистощимое упование на промысл Божий придавало ей особую устойчивость в тех обстоятельствах, в которых другие неизбежно отчаивались. Сколько мудрости, сил и твердости нужно было тогда иметь настоятельнице, чтобы показать своим монастырским дочерям, что успех борьбы со злом измеряется не внешней победой, а лишь в непоколебимом стоянии в вере до конца. И самое главное, требовался личный пример. Факты свидетельствуют, что матушка Рафаила предпринимала множество действий, чтобы сохранить уставную жизнь обители и уберечь овец Христовых от новоявленных воинствующих атеистов. Не теряя благодушия и даже с любовью к врагам, принимала она нашествие новых, уже не знающих Бога людей. Осознавая, что конфискация монастырских помещений в пользу советской власти неизбежна, она первой предложила чигиринскому руководству поселить в обители детей-сирот. Заботливая христианка пыталась помочь им пережить тяжелое время голода и гражданской разрухи за счет монастырских запасов, а также спасти их души под опекой монахинь.
И кроме этого, дальновидная мать-хозяйка считала, что квартирование колонистов будет менее болезненно для обители, чем что-либо другое. Ведь советские управители могли использовать монастырскую базу в иных, более кощунственных целях. Прослеживая ход событий ликвидации Свято-Троицкой обители, можно отметить, что при всем внешнем сатанинском давлении безбожные власти вынуждены были часто считаться с поступками и действиями председательницы общины матушки Рафаилы. Ее духовная рассудительность и проницательность помогали избегать безвыходных ситуаций, и при столкновении с агрессивными богоборцами она зачастую выходила победительницей по духу. Они даже немного побаивались ее, а от этого и тайно ненавидели, вынашивая план мести. Русский философ, писатель Иван Александрович Ильин писал: «Ибо праведник одной жизнью своей обличает кривых, лукавых, лицемерных, и чем божественнее луч, который светит сквозь человека, тем сильнее плещут вокруг него страсти злодейских натур». Окончательное закрытие монастыря все же вынудило небольшую группу оставшихся сестер переселиться в частный дом, где проживала в то время православная богобоязненная семья. Вскоре это житейское пристанище стало спасителем, духовным оазисом для многих людей и местом молитвы гонимого духовенства. Там, в доме, совершались богослужения, во время которых подвижники имели возможность совершать сердечное покаяние и напитывать свои души причащением святых Христовых таинств. Проходили душеспасительные беседы и тайные встречи великих церковных мужей. В этом доме были те, кто без страха и смущения вскоре украсились венцом мученичества за православную веру. Будущие священномученики, монахи, иноки, священнослужители встречались в этом богоспасаемом месте. Пройдут годы, и имена этих бесстрашных христовых исповедников будут записаны в небесной книге жизни. Разумеется, что в условиях всеобщего сатанинского разгула враг рода человеческого шипел злобой и лютой ненавистью, видя в Чигирине столь благодатный очаг Господнего служения. Под покровом темноты враг рода человеческого совершал свои темные дела. Ночью 24 августа 1926 года в домик, где ютились матушки, кто-то настойчиво постучал. Это был местный Христоради Еродивый Варфоломей, славившийся своей прозорливостью и предсказаниями. Блаженный метался под окнами и звал: «Матушка Рафаила, убегай! Через полчаса тебе смерть!» На что игуменья Рафаила твердо ответила: «На все воля Божия, я сестер не оставлю». Спустя некоторое время в дом ворвалась группа активистов местной антирелигиозной организации «Безбожник» во главе с ее руководителем, чекистом Иваном Соломащенко. Шестеро пьяных мужиков нагло схватили настоятельницу, вывели ее на улицу, привязали к дереву груши, обложили сеном, а затем подожгли, при этом требуя, чтобы она сняла с груди крест и отдала им спрятанную церковную утварь. Хозяина не было дома. Дети испугались и с ужасом наблюдали происходящее. Одна из монахинь, Элпидифора, взяла в руки икону Божьей Матери Неопалимая Купина, и все сестры безбоязненно вышли во двор. Они упали на колени и усердно молили Пречистую о помощи. Неожиданно разразился сильный гром, блеснула молния и начался сильный дождь. Огненное пламя, едва успев разгореться, погасло. Тогда озлобленные мучители положили матушку на телегу и, связав ее, повезли в старую скотобойню, где 49-летней игуменье Рафаиле устроили зверский самосуд. Вначале насильники надругались над Христовой невестой, а затем в сатанинской злобе неистово над ней издевались.
Они жестоко били ее прикладами по голове, оборвали ей волосы, выбили 6 верхних зубов, вырвали нижнюю челюсть. Безбожники перебили матушке ребра, верхнюю левую голень и раздавили в одинаковых местах нижние голени обеих ног. Вероятно, переехали их под водой. Исповедница крестилась, и богоненавистники переломали ей правую руку. А напоследок по-зверски искололи страдалицу штыками и закопали в землю еще живой, едва дышащей. Злодеяния не остались незамеченными. Свидетельницей ужасной гибели игуменьи оказалась послушница монастыря Мария Нагорная. Позже она приняла постриг с именем Маргарита. Она проживала неподалеку. После того, как нелюди покинули скотобойню, Мария тайно пробралась туда, откопала изуродованное и окровавленное тело мученицы. Матушка еще недолго дышала, и затем на руках у сестры отошла к Господу. Монахини похоронили игуменью Рафаилу на городском Казанском кладбище. Могилку увенчали небольшим металлическим крестом, боялись дальнейших поруганий нечестивых над прахом праведницы. Молитва преподобномученицы игумении Рафаиле. О, блаженная мать, преподобная мученица, многострадальная Рафаила, ты многие муки на земли за Христа прияла иси, тем же вовеки с ним на небеси царствуешь, и имаше благодать подавати, исцеление и всякую помощь в бедах и многоразличных нуждах, тем же тя, предстоящую престолу Господа славы и нас, твоих молитвенников, на всякий час послушающую просим, прострико Господу руцы твои, и вознеси молитвы твоя о нас, усердно почитающих память твою. И спроси церкви святей единства, обители твоей благостояния, стране нашей мира и благоденствия. Всем же нам моли Господа даровать и грехов прощение, скорбящим и недугующим скорое вспоможение, обидимым покров и заступление. Умоли Господа, да подаст нам христианскую кончину и добрый ответ на страшном судище своем. Да сподобимся купно с Тобою славите Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Преподобномученица Рафаила, всечестная матушка игуменья Чигиринская, моли Бога о нас.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, Вои же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников. Помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 56-е зачало.
2: Премудрость прости услышать.

Сия глагол Иисус, и возведе очи свои на небо и рече: «Отче, приди час, прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тя, яко же дал еси Ему власть всякие плоти, да всякое же дал еси Ему, даст им живот вечный, се же есть живот вечный, да знают Тебе единого истинного Бога, и Его же послал еси Иисус Христа». Аз прославих Тя на земли, дело соверших, ежедал иси мне, да сотворю, и ныне прославимя Ты, Отче, у Тебе самого славою южо имех, у Тебе прежде мир не бысть, явих имя Твое человеком, их же дал иси мне от мира, Твои беша, и мне их дал еси, и слово Твое сохраниша. Ныне разумеша, яко вся, елико дал иси мне от Тебе суть, яко глаголы их же дал иси мне, дах им идти и прияша, и разумеша воистину, яко от Тебе изыдох, и веровавши, яко Ты мя посла, аз о сих молю, не о всем мире молю, но о тех их же дал иси мне, яко Твои суть, и моя вся Твоя суть, и Твоя моя». И прославихся в них, и к тому несьма в мире, и си в мире суть, и аз к Тебе гряду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, их же дал еси мне, да будут едино, яко же и мы. Егда бех с ними в мире, аз соблюдох их во имя Твое. Их же дал еси мне, сохраних, и никто же от них погибе, токмо Сын погибельный, да сбудется Писание, ныне же к Тебе гряду, и сия глаголю в мире, да им от радость мою исполнится.

Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 1 по 13. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Я же не в мире, но они в мире, и Я к Тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную».

Много уничижения в этих словах, если кто примет их не так, как следует. Ибо смотри, что здесь представляется. «Тех, которых ты дал мне, я сохранил». По-видимому, он заповедует отцу, чтобы отец хранил, подобно тому, как кто-нибудь, передавая имение на сохранение другому, сказал бы: «Смотри, я ничего не утратил, не потеряй же и ты». Но все это он говорил для утешения учеников. «Сие, говорит, говорю в мире, для успокоения, утешения и радости учеников, чтобы они одушевились и не беспокоились, так как ты принимаешь их целыми и будешь хранить их, как и я сохранил и никого не погубил». Как же, Господи, никого не погубил ты, когда Иуда погиб, и многие иные отошли обратно? Со своей стороны, говорит, я никого не погубил. Что только зависело от меня, я ничего не оставил без исполнения, но соблюдал их, то есть всячески старался сохранить их. Если же они сами собою отпадают, это нисколько не относится к моей вине. Да сбудется Писание, то есть всякое Писание, предсказывающее о сыне погибели, ибо о нем сказано в различных псалмах и в прочих книгах пророческих. О частице «да» мы много раз говорили, что Писание имеет обыкновение называть причиной то, что сбывается впоследствии. Блаженный Феофилакт Болгарский.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

11 мая, 24 мая по гражданскому календарю. Мир Божий и любовь Христова. Уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 3, стих 19. Не говорите, что вы не можете верить тому, чего вы не понимаете. В нас самих есть свойство, которое превыше всякого ума и которое никакой ум объять не может. Это нечто необъяснимое, нечто возвышающее нас над собственным нашим рассудком, открывающее душе нашей целый мир, недоступный умственному взору. Но более всего нам непонятны мир Божий и любовь Христова. Как может человек быть мирен во Христе, когда его окружают смуты, раздоры, смущение и суета? Как он может в своем ничтожестве, в своей греховности быть предметом божественной любви? Однако мир и любовь Христова, по милости Божией, не сходят на нас. Как и каким путем, мы этого не знаем, но чувствуем на себе их благотворное действие. Мы знаем, что Его мир наполняет нашу душу. Когда мы остаемся тверды и спокойны посреди бури жизни, наше стремление к Нему приближает Его к нам. Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Первое послание апостола Иоанна, глава 4, стих 19. И наша жажда познать Христа, победившего мир, доказывает Его близость к нам. Его любовь, снисходя в нашу грешную душу, преобразует ее, и, согретая лучами этой любви, душа наша созревает для вечности. Тогда смирению и вере нашей будет дано уразуметь превышающую разумение любовь Христову.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

Братья и сестры, в седьмую неделю по Пасхе совершается переходящее празднование Богородичной иконы умиления. Воздохнем акафистным пением о почитаемом образе Богоматери.

Токи целебные всем источающие, тепли к Нему притекаем смирение, в нуждах и скорбях спасения чающие.

разум небесный стяжа Серафим, тяжким недугом лежа одержим, тяба моляше болезнь исцелите, ты же, благая, пришедший во сне, кротце предстал ему в тишине, отроку жизнь обещавший продлите, тем же от смерти тобою спасенный, сладце воспей, Серафим.

Остави, избранник твой юный, отчизну, в обитель саровскую путь направляя, слагая бо в сердце твоя словеса, отечеством няше своей небеса, пустыны.

Буря житейские скоро спасает, Божия Мать вдовицу блаженную, жребий вручить ей свой обещает, землю возделайте благословенную, тем же пречистая воле послушна, в путь неизвестный отходит вдовица, претерпевающая вся благодушна, донде же в жребий святый водворится, девы глаголов терпений ждущий, Богу же Сыну прилежно поющий,

Тонцем дремания ей провещаны, здесь в Девееве место мое, здесь мой жребий четвертый избранный, где ты положишь и кости твоя, девам пристанище прежде создавшие, тем же вдовица от ложа восставшие, матери.

Пленница Мати, яко обитель начат возрастати, Девы Марии словес в исполнение, малое стадо свое поручает, старцам саровским и мудров веряет, паствы духовное вся кормление, и преспевающий в жизни своей, благодарящий источник чудес,

Проповедница милости всех в своем житии Александра Честная, Божие имя всегда в усте, в сердце и мысли молитве святая, слезные токи тебе приношаши, тя живоносный источник чтущий, труд же дневный неустанно творящий, духом горящий и к Богу поющий.

воссияющий свет благодати в дивном Тевеве, Божия Мать и свой амафор простирает над ним, козни врага и наветы людские, немощи духа и страсти плотские, нужды обычные людям земным, вся утоляет Царица благая, скоро своим сиротам помогает, тем же поющий тая чудеса,

хотящий оставить и мир сей растленный, блаженная вкупе сирот собирает, и Матери Бога удел ей врученный, пахомия старца блюсти умоляет, пречистая образ на персе приемлет, и в руце владычице дух предает, исполненный скорби пахомия.

Девы и Дев Устроитель, послан пречистую бысть Серафим, купно с прихвальным Петром с Иоанном, или Дева пристанье сказано, светлая с мучениц ликом святым, благоухающий миром небесным, Дев ты моих не остави, вещает, помощь ему по вся дни обещает, он же приносит ей дар свой славу.

Всецелым умом вся Христос распиная, блаженство рая на земли предвкушая, пояше святый, яко благ тех виновней, Марии, родившей нам спасшего нас, архангельский той, еже радуйся глаз, прилежно всегда с простотою сыновней, тому подражай, Мариин удел, да ныне обходит свой древний предел, хвалу Богородице Деве поя, да радости будет причина.

Ведь сей многогласных не может язык воспеть достойный Твой сладостный лик. О Дева и Мать Владыки Небес, даров Твоих чудных и сил умножение, сердца исполняет росы умиления, дает очистим всех источники слезь. Твой образ святый со свящею горящую, всегда веселяший взор старца молящего, егда на колено склонився пред ним, усердно хваля.

От вражьих козней, от нужды и гнева, Тебе бы вручи нас, святый Серафим, и в час испытания дух наш смятенный, к Тебе мы возносим в молитве смирений, о Боди, помощница сирым Твоим, да весело хвалим Тебя, пресноблажен.

жизнь бесконечную в райских селениях, плаках у чада отца их лишенная, новым же знанием умиленная, милость их старцу Твоей,

чадом девеевским старец остави, образ пречистой сей умиления, сам же пресветло ликуя во славе, Матерь Небесную молит усердно, сирых Его соблюсти милосердно, да не воздремлет уныние сном, но да елеем свящу напояюще, внидут в чертог со своим.

поем днесь Твою, Богородице, славу, и милость ко грешным на бесы державу, всепраздным светла Твоя чудеса, безмерно Тя всю осветив непорочная, Бог людям поставите в крепости мощную, Тебе бо внимают того ушеса, Тобою спасаем и всеежечасно, приносим Тебе песнь.

О Мати Всепетая, всем во спасение, дашьте благая сердец умиление, да Божьим страхом всегда ограждаеми, избегнем губительных сетей борца, и так от Твоими мольбами спасаеми, вовеки восхвалим благо.

Чистая госпоже, владычице Богородительнице, сия честны дары тебе едини прикладные, от нас недостойных рабов твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных высшая явшаяся, понеже бо тебе ради быть, Господь, сил с нами, и тобою, Сына Божия, познаху, и с подобихомся святаго тела Его и пречистая крови Его, тем же блаженны еси в роде родов Бога блаженная, херувимов светлейшие, серафимов честнейшие сущая, и ныне все петая Пресвятая Богородице, не престай молящийся о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитеся нам от всякого совета лукавого и всякого обстояния, и сохранитеся нам неврежденным от всякого ядовитого прилога дьявольского, но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, якода Твоим заступлением и помощью спасаеми,

0: братья и сестры, вы слушали акафист Богородичной иконе умиления, чье празднование совершается в седьмую неделю по Пасхе.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Сегодня вспоминаем подвиг русского патриота дьяка Тимофея Осипова, принявшего мученическую смерть 11 мая 1606 года. История не сохранила для нас биографии этого мужественного русского человека. Известно лишь, что в смутное время после захвата власти в Москве Лжедмитрием I на Тимофея Осипова была возложена обязанность торжественно объявить жену самозванца Марину Мнишек царицей, после чего должно было последовать принесение ей присяги. Готовясь к этому дню, дьяк Тимофей Осипов наложил на себя пост и двукратно причастился святых тайн. Затем, когда настало время, он, ничего не сказав жене, предстал перед Лжедмитрием и в присутствии всех громогласно начал свою речь словами: «Велишь себя писать в титулах и грамотах «Цезарь непобедимый», а то слово по нашему христианскому закону Господу нашему Иисусу Христу грубо и противно. А ты вор, еретик подлинный, растрига Гришка Отрепьев, а не царь Дмитрий». Мужественный дьяк объявил затем, что не желает присягать иезуитке, царице-язычнице, оскорбляющей своим присутствием московские святыни, и хотел продолжать свою речь дальше, но был тотчас же убит сторонниками самозванца и выброшен из окна. Сегодня также празднуется память обновления основания Константинополя, столицы Византийской империи, в 330 году, а также празднуется память освящения храма Святой Софии в Киеве в 960 году.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает болгарский поэт Петр Чавдар Люленов с подготовленной им беседой на тему «Болгары и святые равноапостольные Кирилл и Мефодий».
1: Когда вспоминаешь Болгарию, в памяти невольно воскрешаешь двух великих людей этого живописного уголка. И ныне, в торжественный день святых равноапостольных учителей славянских Кирилла и Мефодия, как-то отчетливее видишь окружающий мир. Немножко вернемся веков на 13 назад, когда болгары еще располагались на просторах Древней Руси. Протоболгары. От Днепра и до Волги, и Кубани реки обитали недолго наши прастарики. Называлась Великой та держава болгар, что ордой стала дикой под ударом хазар. Рано праздновал славу ворог, занявший твердь. Удалось Святославу эту погонь стереть. А орда у Дуная, напоивши коней, стала пленницей края до сегодняшних дней. В том вина синеоких, дев славянских чреда, на просторах широких, обитавших тогда. И, блеснув новой славой, на груди у Балкан дали новой державе имя лучшей из стран. И с высоты подвига этих братьев, задумавшись, невольно спрашиваешь себя, что может дать мне пастырь, предпочитающий, чтобы на мою и без того грешную голову был надет соколиный колпачок. А ровным счетом ничего, кроме одного. Меня же использовать в качестве орудия принуждения или подавления простых смертных, непослушных его прихотям. И такими пастырями кишит весь наш край, где уже хорошо отлажена своя плоскостная структура управления народом. Горе ему от этих князьков, потому что пылать нескончаемо войне всех против всех. И где уж надеяться на то, что таковое государство будет изыскивать созидательные связи с державами, близкими ему по духу, культуре и языку. Мало того, ложные представления об истинном положении дел могут погрузить заблудших в некую иллюзию своей грандиозности и значимости в подлунном мире. И разве такая держава может снизойти до малого народа, малой страны? Отсюда величайший парадокс. Малые страны знают очень многое великой, в то время как великая не сочтет за честь утруждать себя такими потугами. Так, посеянные семена раздора выродившимися пастырями не только дробят свой народ, но и ссорят государства между собой. И вспоминая с благодарностью святых Кирилла и Мефодия, невольно восхищаясь глубиной их проницательности и дальновидности. Разве мог бы дышать в своем благозвучии язык наш так, каким мы слышим его в свежести церковных проповедей и песнопений? Разве испытывали бы мы его отрадное благолепие и душевность, если бы нам еще с тех пор привили латиницу? Никогда. И более того, не было бы у нас чистейшего литературного языка, а вместе с тем и родного слова о полку Игореве. Не дождались бы и не узнали трепетной речи тургеневского Бежина Луга. А поэзия, да разве можно себе ее представить без всего величайшего дара, коим мы, славяне, удостоены, подчеркиваю, Всевышним, через двух святителей? Конечно же, нет. Так пусть же каждый, кто читает и пишет на этой славянской азбуке, хоть раз в год вспомнит поименно и возблагодарит их вместе с Творцом. И даже мелкий пасквилянт, кропающий под лампочкой Ильича свой опус, тоже пусть вспомнит о них и воздаст хоть единый поклон, вымолив заодно прощение, что не во благо пользуется сими письменами. Это знаменательные события имели место еще в молодом болгарском государстве более 13 веков назад. С принятием христианства просветительские деяния активизировались, то есть после 869 года. Молодой Болгарии было только 8 лет. И когда закон Божий, переведенный на языки славянских народов, стал им доступен, славянские народы обретали не только память историческую, но и видели истинную цель пребывания на этой земле. А спустя 119 лет была крещена и Россия. Именно из Болгарии шел поток благой вести, и пришла эта долгожданная весть на староболгарском, то есть церковном славянском языке. Родственные связи Болгарии и России как бы закладывались заново. Язык наш, ставший общим, собирал нас в единый фронт для борьбы с недругами и вселял надежду на культурное и политическое объединение славян. В конечном итоге заслуга этих просветителей при отеческом попечении болгарского царя Бориса была в том, что наши державообразующие народы обрели не только индивидуальное лицо, но и вынудили недругов считаться с достоинством воскресающих. И до тех пор, пока мы сохраним вместе с любовью к Богу и любовь к созидателям нашего языка, мы останемся несокрушимы. И новый Вавилон, даст Бог, еще подставит свои оплывшие бока для порки и написания на них победных словес нашего наречия. Ну а пока спросим себя, а многие ли из нас знают о святых Кирилле и Мефодии? Если прихожане православных храмов не только слышат, но и знают о них, то в учебных заведениях об этом и не ведают. А в пединститутах, над коими по сей день витает липкая, фурункулезная тень Герцена, о том и не станут разглагольствовать. Невыгодно. Не для того вождь свергал Россию в 17 году с пути истинного, чтобы нас учить уму, разуму, и уж тем более напоминать о наших святых. Не говорю о международном элитарном отребье, то есть о господах-интернационалистах и сподвижниках кровавого лидера, получивших свое образование в старейшем Гейдельбергском университете, основанном в 1386 году, и кичились потому, что именно этот университет вылепил из них махровейших убийц и разрушителей цивилизации, забывая или делая вид, что не помнят о том, что почти на 40 лет старше этого университета был еще и Пражский университет, воспитавший людей высочайшей духовности и духа. Ну и уж тем более, весь этот интернациональный сброд и словом не обмолвится, что самый первый университет, подчеркиваю, самый первый университет на европейском континенте был создан первым учеником Кирилла и Мефодия Климентом Охридским, чье имя носит ныне Софийский университет. Не могут и заикнуться недруги славян о том, что из этого университета выходили не разрушители, а созидатели, а именно учителя и священнослужители, воспитанные на родном языке. Промолчит и старая Европа, даже не вспомнив об этом. И еще о другом, когда много позднее, в середине XVI века, сам Карл V, германский король, цинично и небрежительно бросит, что на своем родном немецком языке он предпочитает говорить только со своими лошадьми. Но об этом помнит только маленький болгарский народ, подпавший под турецкое иго, помнит и делает глубоко идущие выводы. И не ради бравады высказал я вам все это. Времена соперничества канули в прошлое. Нам, болгарам и русским, и всем остальным славянским народам нечего делить и оспаривать. Общие у нас только новые смертоносные беды. Напомнив о сокровенных корнях нашего рассеянного славянского народа, уверен, во многих хоть на мгновение ёкнет сердце, а заодно и согласятся, ни нам без языка не жить, ни языку славянскому без нас. Пусть же никто из вас не позволит себя обмануть современными витиями от патриотов, заявляющие о том, что русской нации уже нет. Это голос недобитых поработителей, искусственно взращенных на руинах поверженной некогда Российской империи. А когда время и Господь в меру нашего покаяния начнет очищать память славян, мы непременно вспомним благодеяния наших первоучителей и восславим единым хором. Словно колокол нас вечевой созывает навече и снова славит подвиг Россия былой, созидателей буквы и слова, воскрешая святых имена, славит песнею их благодарной, и славянские все племена повторяют весной лучезарной: «Славьтесь, братья Кирилл и Мефодий, сыновья посидевших Балкан! Нас не сломят лихие невзгоды, вы духовный источник славян. Речь родимую мы сбережем на пути племенных единений и сквозь цепи грядущих времен избежим роковых вырождений. Потому и держава сильна, что в потомках вы живы до ныне, коим с буквою честь вручена совладать с неуемной гордыней. Славьтесь, братья Кирилл и Мефодий, сыновья посидевших Балкан, нас не сломят лихие невзгоды, вы духовный источник славян». И в конце я хотел бы прочитать стихотворение «Болгария». «Посапывает сытая Европа на пьесах виртуоза Бомарше, умаявшись от вечного галопа в заботе о расчетливой душе. Такая не проникнет в суть трагедии, и слух тугой, и дух ее незряч, она во власти пошленьких комедий, куда едва ль доносится мой плач. И ночь пяти столетий потянулась, кровавою петлею обвелась. Европа же не только отвернулась, меня еще и втаптывала в грязь. Отсталостью частенько укоряла народ, который свой крылатый меч перековал поспешно на орала, чем ворога успел к себе привлечь. Умолкните, тщедушные витии, мои орлы опять гнездо совьют и закружат над стертой Византией, и крови вражей сами отопьют.
0: Братья и сестры, вы слушали беседу на тему «Болгары и святые равноапостольные Кирилл и Мефодий», подготовленную Петром Чавдар-Люленовым.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу из архива Православного радио Санкт-Петербурга.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодняшний наш собеседник, режиссер-документалист Валентина Ивановна Гуркаленко. Валентина Ивановна, первый вопрос, такой простой и, в общем-то, наверное, традиционный. Название фильма «Рюрик и его братья. В легендах, преданиях и народной памяти». Почему оно такое? И как происходил выбор темы фильма?
2: Ну, сначала фильм назывался просто «Рюрик и его братья». И задачи я особых перед собой не ставила. Просто я побывала в тех местах, которые связаны с памятью трех братьев. В Старой Ладоге и Новгороде, в Белозерске, Вологодской области, и в Изборске, Псковской области. Побывала там в разные годы. И меня настолько поразил образ пространств в этих местах, что, знаете, вот в наших сказках говорится о том, что Русь покоится на трех китах. И вот я для себя в Изборске, в Новгороде, Ладоге и Белозерске, вот эти киты для меня как-то, знаете, были зримы. Вот такие лики земли, которые уже не забудешь. Вот приедешь в Святые Горы, в Пушкинские горы, да, и вот эти образы ты уже не забудешь никогда. Это городище Воронеж, это Михайловское. И вот, я не знаю, наверное, во всех странах такое есть, но у нас, в России, все самое значительное, оно всегда находит отображение в пространстве. И мне просто хотелось рассказать, вот показать людям, чтобы они увидели свои корни, свои истоки. Где все это происходило? И знаете, это настолько ландшафты мощные, настолько они даже не мощные, а могучие такие, что вот в них дышишь иначе, дышишь полной грудью. Ну вот мне очень хотелось, чтобы мои соотечественники вот подышали полной грудью. И в 98-м году, значит, мы поехали, нам дали очень небольшие деньги, и зимой мы отправились в командировки на съемки. И успели снять Новгород заснеженный. Мы даже не смогли пробраться к Рюрикову городищу, потому что снегу было по пояс почти. В Белозерск, где тоже какие там следы вообще, какого Тровора можно отыскать. Никто и слыхом не слыхал в Белозерске о князе Синеусе. И только в Изборске все знали, кто такой Тровор. Потому что перед Изборской крепостью лежит Троворово городище, и там стоит огромный каменный крест, наверное, в полтора человеческих роста. И все знают, что это Троворов крест, а городище тоже Троворово. Ну вот, стало быть, был князь такой. И вы знаете, я стала дальше изучать источники, читать наших историографов всех, и старых, и современных историков, и археологов. И дальше я просто растерялась. Даже вообще невозможно себе представить. Вот когда Россия праздновала тысячелетие, в Новгороде, именно в Новгороде, был поставлен памятник в виде колокола такого могучего. Памятник тысячелетия России. На этом памятнике изображен князь Рюрик со щитом, на котором славянскими буквами, так сказать, церковно-славянскими, написан год 862, год, когда был Рюрик призван вместе с братьями на Русь. А спустя 150 лет, так сказать, ну, немногим больше, 138, после того, когда этот памятник был поставлен, и для всех это было очевидно, вообще принято, выяснилось, что неизвестно, был ли Рюрик. Ну, если, может быть, он и был, то уж братьев-то точно никаких не было. Это просто выдумали Романовы для возвеличивания там истории, или там, я не знаю, кто еще выдумал. И Ломоносов выдумал, и Карамзин, и Ключевский, и Соловьев, все выдумали. Не было никаких братьев, и вообще, даже есть такая точка зрения, это ошибка переводчика. Непонятно только, кто был у Нестора летописца-переводчиком и зачем. Но вот ошиблись они, не было таких князей. Но в том случае, если Рюрик все-таки был, это третьи говорят историки, то дальше, откуда он взялся? Американцы, которые нас изучают очень подробно, скрупулезно и знают нашу историю гораздо лучше, чем мы, они насчитали 16 мест, из которых мог быть Рюрик призван. Там есть и остров Рюген в Германии, и Швеция, и Дания, и Норвегия, и Литва, и Пруссия, и Хазария, и арабы даже, из арабского халифата, может быть, даже с Балкан, но никакого отношения этот Рюрик с его племенем Русь непосредственно к нашему отечеству не имеет. И вы знаете, я поняла, что как только я начну вступать вообще в какую-то полемику, то есть как только я выскажу точку зрения какого-нибудь одного историка или другого историка или третьего историка, фильма просто не будет. Я увязну вот в этом хаосе. И я стала думать, а что же делать? Но надо вам сказать, что милостью Божией все вот эти мои размышления, недоумения, и я даже не знала, в какую сторону нам двигаться, все это Господь пресек. То есть мы сняли зиму, и финансирование прекратилось, и деньги кончились, и фильм остановили. И тогда вот я, знаете, пошла по такому пути, я стала читать легенды, предания, свидетельства разных людей. Вот записывали фольклористы, например, в прошлом столетии, рассказы крестьян Новгородской губернии, на русском севере. И вы знаете, вдруг стали такие вещи открываться удивительные. Я думаю, ну ладно, ну что делать? Значит, надо идти, видимо, по пути такому вот рассказывать о легендах, может быть, их переводить в иконографию, в картины. Ну, такую сказочную Русь написал же Васнецов, и мы до сих пор так и представляем себе эту былинную Русь по его трем богатырям, по Витязю на распутье, по ковру-самолету. И это удивительные совершенно образы, да, которые греют душу. И на том стала искать, значит, вот эти свидетельства и эти предания. Ну, известно, например, о том, что в Новгороде вот до сего дня рассказывают о том, что Рюрик был похоронен на Рюриковом городище, это на другом берегу Кремля, значит, напротив почти Юрьева монастыря. Рюриково городище находится в золотом гробу, и кто этот гроб найдет, тот счастлив будет. Вот такая легенда бытует. И вдруг одни мои друзья звонят мне, есть у нас такой сотрудник публичной библиотеки, Геннадий Павлович Енин, звонят и говорят, что «А ты читала, вот вышел журнал «Вопросы истории», третий номер за 2000 год, где очень интересные версии о Рюрике напечатаны, такой московский историк Анухин». Я говорю, нет. А Геннадий Павлович говорит, вы знаете, вот я прочел и очень удивился этой версии. Но вот я уже прожил с ней там дней 10, и я каждый день об этом думаю, и думаю, что, наверное, он прав. Я бросилась отыскивать этот журнал «Вопросы истории», и вот в нем действительно содержалась удивительная версия, потому что Генрих Иосифович, он занимался волоками. На пути из Варяг в Греки, вот когда корабли приходили, предположим, они пересекали Ильмень, и попадали в реку Ловоть, которая вытекала из Ильменя, а дальше вот из этой реки Ловоть по западной Двине, то есть волоки шли, западную Двину входили сюда, потом в Днепр и сплавлялись в Черное море. Либо они волоками добирались до Волги, там истоки Волги, Волга-Верховья, и по Волге через Хазарию сплавлялись в арабский халифат. И вот эти вот волоки – это такая вот интересная очень история. И вот когда он занимался этими волоками, его поразило то, что вокруг Руссы, а Русса стоит как раз вот на берегу Ильмени, она когда-то стояла, Ильмень прямо подступал к этому городу, и это был город на острове. Сейчас Ильмень отступил. Но вокруг вот эта вся земля, которая называется Околорусья, вы знаете, там просто, ну, невероятно, больше 25 названий, у которых корень «рус». Руско, русская яблоница, Русина, Росина. И еще он обращает внимание на то, что есть еще несколько названий с корнем веряжа, варяжа. То есть, короче говоря, вот что-то такое он обнаружил необыкновенное, да? И он дал такой, знаете, как дрожжи, такой толчок. И я решила проверить, а что же там на самом деле? И вот благодаря вот этой вот гипотезе, ну, высказанной Анохиным, мы отправились в Старую Русу. Но я хочу напомнить, о чем говорит Нестор. Вот повесть временных лет начинается с трех вопросов. Откуда есть пошла русская земля? И кто в Киеве нача первее княжити? И откуда русская земля стала есть? И дальше он рассказывает нам о том, что земля наша, которая всегда была велика и обильна, ее населяли множество племен. Она была, знаете, похожа на такой луг многоцветный, на котором жило множество народов. Народов разных. И славяне их было, и поляне, и древляне, и кривичи. Ну, их, знаете, очень много было разных славянских племен. И финские племена, и Меря, и Весь, и Чуть, и Мурома, и так далее. И вот все эти племена, они как-то взаимодействовали друг с другом, но все это была такая вот именно луг. Вот луг, пестрая мозаика такая. Государства не было. Государства, вот когда мы смеемся над стихами Алексея Константиновича Толстого, послушайте, ребята, что вам расскажет дед, земля у нас богата, порядка уж нет как нет, и эту правду детки за тысячу уж лет смекнули наши предки. И ну, держать совет, да? И вот они отправились к варягам. Так вот, что такое под порядком-то имеется в виду? А под порядком имеется в виду управление. Государство, вот в таком виде, в каком власть, вот ее не было. Были вожди у этих племен, были духовные пастыри в виде волхвов, и все вот так вот в раздробленном виде и жило. Но наступил какой-то момент, который, знаете, вот для меня напоминает кристаллизацию. Вот существует какая-то взвесь, какой-то раствор, и вот падает в нее кристалл, и вдруг вся вот эта взвесь начинает приобретать структуру. Вот точно такой же такой процесс кристаллизации начался с прихода Рюрика. И еще вот эти очень интересные вещи. Когда напали варяги на новгородцев и взяли с них большую дань, почему это произошло? Потому что они не послушали совета Гостомысла. Старейшины его называют или князь его называют. И вот было очень интересно понять, а что, собственно, вот Гостомысл от них хотел? А он хотел, чтобы они призвали на княжение Рюрика, старшего сына его дочери, которую звали Умила, говорят нам предания. И вот все это как-то, знаете, начало раскручиваться потихонечку. Вот кто такой Рюрик? Откуда он вообще взялся? Кто такая Умила? И где они жили? То есть очень много вопросов возникло. И Нестор говорит о том, что когда они опомнились и решили, что им все-таки нужна власть, как теперь сказали бы, легитимная, законная власть по праву, владеть по праву нами и править по праву и по правде, они отправились за море к варягам к Руси. А, собственно говоря, мы в фильме и задаем вопрос, а за каким морем сидело племя по имени Русь? Ведь если следы его ведут на Балтику, то новгородцам нужно было за два моря отправиться. То есть море, которое Ладога, которое тогда называлось Нево, и Балтика. И где-то там найти себе князя. И благодаря Анохину мы тоже решили посмотреть, а что же происходит за морем, которое ближе всего к Новгороду? И что это за море? Это Ильмень. Послушаем, может быть, как это в фильме звучит.
3: А за каким морем сидело племя по имени Русь? Три столетия ищут следы Рюрика на Балтике. Кто в Германии, на острове Рюген, кто в Швеции, кто в Дании. А какое море ближе всего к Новгороду? Ведь не Балтика и не Ладога, Ильмень. В старину Ильмень называли морем, потому что в него впадают более 50 рек, а вытекает одна – Волхов. На Волхове стоят и Новгород, и Ладога. Так нет ли следов Руси за Ильменем? Смотрите, россыпь названий с корнем рус. А в центре этой земли Русса. Со времен Петра ее называют Старой. Древность города, его благородство жители Руссы чувствуют остро, но, как правило, не выдают своих чувств. Русса вообще город таинственный. Она стоит на слиянии рек Полисть и Парусья. Странно, но эти благозвучные имена состоят в прямом родстве с легендарным Русом, основателем города. Будто бы в незапамятные времена среди прародителей славян были три брата – Скиф, Рус и Славен. Скиф поселился в степях, Славен ушел на север, а Рус основал город на острове, и будто бы жену его звали Полисть, а дочь – Парусья.

0: Книгу о рождении Русы создавали вместе известный художник и 12-летний школьник. Интересно, что в старину Околорусье почиталось как земля священная, потому что в ней растворена соль. Оттого русы, или рушане, как они теперь себя называют, были потомственными соливарами. И вот еще неожиданное сближение. В Руси соль варили, выпаривали. Варить – варяги, так же, как бродить – бродяги, работать – работяги. Варягами назывались и дружинники, охранявшие обозы с солью, или ладьи. В те времена соль ценилась на вес золота и почиталась даром богов.
1: Вот таким образом мы попали в Русу. И вы знаете, что интересно? Интересно то, что когда ты смотришь на карту, ты видишь замысел Руси. Если соединить прямой линией Изборск и Белозерск и прямой линией Старую Ладогу и Старую Русу, то мы получим крест. Интересно и то, что во всех этих древних городах находятся самые древние иконы Божией Матери. В Изборске – Корсунская чудотворная Изборская Божией Матери. В Старой Ладоге она не сохранилась, Успенская, там Успенский храм с самого начала XII века, Успение. В Новгороде – Знамение. В Старой Руси – огромная старорусская икона Божией Матери. Из Ольвии греческой. И Белозерская икона Божией Матери, древнейшая, конец XI, начало XII века, находится в экспозиции Русского музея сейчас. Вот, понимаете, это вещи, которые...
2: То есть неотделимы друг от друга.
1: Они, да, и неотделимы, и это невозможно ни придумать, ни... Вот это так. Вот еще что интересно. Дело в том, что Руса – это ведь очень древний город. Он может быть древнее Новгорода и древнее Старой Ладоги. Раскопки там только начались. Но вот была легенда о том, что там где-то был железный остров, и вот эти рушане, русы, они железными цепями преграждали путь кораблям, которые входили из-за Ильменя или, наоборот, в Ильмень. Входили вот из этих, из варяг в греки, из араб в варяги. Но это все легенда, предание. И мы взлетели над этой землей, над Ловотью, на дельтаплане. Когда приземлился оператор мой, я говорю, ну что? Он говорит, да ты знаешь, мне так трудно сказать, там очень много ручьев, рек, очень много вообще воды. Но, говорит, там, да, есть какой-то остров. И когда мы проявили материал, мы увидели на экране вот этот самый остров, который до сих пор называется «Железные ворота», и который расположен прямо посреди Ловоти, оставляя узкие протоки для входа кораблей, которые легко было перегородить железной цепью. И вот, знаете, тогда я вдруг поняла, что к легендам и преданиям нужно относиться отнюдь не как к поэтическому вымыслу. То есть мы стали совсем иначе уже в процессе фильма за этим наблюдать. И поразительное совершенно подтверждение подлинности того, что несут в себе легенды, мы нашли в Старой Ладоге. Я очень много читала об археологических раскопках в Старой Ладоге. Это совершенно удивительное место, это первая столица Руси. И мне очень хотелось встретиться с археологом Евгением Рябининым, который сделал в Ладоге, ну, просто открытие века. Разные. В том числе в 97-м году, представляете, он открыл там древнейшую крепость на Руси, которая называлась Любша. Так вот, представьте себе, была легенда о том, что Ладогу называли Серебряными воротами. В ней находили много серебряных кладов. В ней жили арабы, ремесленники, которых приглашали ладожане. Они открывали там ювелирные мастерские, учили их ювелирному ремеслу. Видимо, и плавали к арабам, видимо, провожали сюда. Там. То есть, ну, короче говоря, связи были очень тесными, настолько тесными, что мы даже не можем себе представить на сегодня. И было очень много арабских серебряных монет в кладах. Прям вот свеже, как вам сказать, отчеканенных. Вот их отчеканили в арабском халифате, и буквально там через 5 лет уже они находились в Ладоге, а может быть и в тот же год. Ну, серебряные ворота и серебряные ворота. Ну, что такое ворота? Ворота – это значит, как правило, 2 столба или 2 крепости. Но мы знаем, что 1000 лет над Волхом стоит 1 крепость – Ладога. И вот на исходе 2-го тысячелетия, в 97-м году, Евгений Рябинин, которому запрещают, не дают открытый лист на проведение археологических раскопок непосредственно в Старой Ладоге, он на другом берегу реки Волхова открывает древнейшую каменную крепость. То есть он находит серебряную сестру Ладожской крепости. Так вот, если правда, что Рюрик родом из Росса. Давайте послушаем вот этот фрагмент из фильма.
2: Да, давайте второй фрагмент. Пожалуйста.
0: Если правда, что Рюрик родом из Росса, тогда понятно, почему он, минуя Новгород, отправился в Ладогу. Новгород стоял в глубине страны, а Ладога на ее западном морском рубеже. Здесь был крупнейший порт еще в 8 веке. Укрепляя Ладожскую крепость, Рюрик защищал страну с запада. Затем ушел в Новгород. Только гениальный геополитик сделал бы то, что сделал Рюрик. И поскольку главная опасность исходила со стороны Балтики, он запер и 2 других входа в страну. Через Чудское и Псковское озера в Изборске, через Ладожское, Онежское, Белое в Белоозере. Столетия спустя тоже сделал Петр. Склоним же голову перед памятью первого русского государя, великого государя. Эта деревня возле Старой Ладоги называется Князьщина. Ее название сохранилось с тех самых пор, когда здесь жила дружина ладожского князя. Видимо, дружинники были богатыми людьми, потому что и 1000 лет спустя крестьяне Князьщины выпахивали из земли клады серебряных монет. Дружина никогда не жила в крепости. Она встречала врага в поле, где к воинам присоединялись пахари. Оттого на Руси нет различия. Поле для хлеба и поле для битвы.
2: Валентина Ивановна, вы знаете, прослушав вот эти 2 фрагмента, звуковых фрагмента, наши слушатели, я думаю, что они уже почувствовали поэтичность вашего фильма. И мне хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали о работе, как складывался еще изобразительный ряд и музыкальный ряд, потому что, ну, все настолько органично у вас, то есть вот эта историческая вот эта подоплека, вот эти легенды, ты смотришь на одном дыхании, и все это просто не разорвать.
1: Ну, вы знаете, дело в том, что, мне кажется, каждый русский человек, он рано или поздно возвращается к своим истокам. И в еще большей степени это касается наших художников, композиторов, писателей. Наверное, у них такие органы чувств особые, чувствительные. И надо вам сказать, что ведь мы уже говорили о Викторе Васнецове, чьи картины тоже в ткани этого фильма очень органичны. Я бы хотела вспомнить Николая Рериха, который написал целый цикл картин «Древняя Русь». Блистательных. Они сейчас разбросаны по всему миру, и мы их собирали в библиотеке Академии художеств, нашей великолепной библиотеке, в репродукциях только в основном. Но это необычайно интересный цикл, потому что Рерих плыл как раз из Петербурга через Ладогу в озеро Ладожское и приплыл в Старую Ладогу, и он там увидел эту Старую Ладогу 1000 лет с лишним назад. И это очень яркие образы. В фильме есть картина Генриха Семирадского «Похороны вождя русов». Она написана по описанию арабского историка и путешественника Ахмеда ибн Фадлана, который побывал у русов в X веке. Но самое поразительное то, что современные молодые художники, они тоже обращаются к этой теме. И Татьяна Милюшина, замечательная художница из древнего иконописного центра Холуй, написала цикл картин «Сон гостомысла», как раз вот о происхождении Рюрика. И год назад выпускник Глазуновской академии художеств Владимир Самсонов написал большую картину «Призвание варягов на Русь». То есть, вы понимаете, интерес к этому узлу, с которого начинается история России, он необычайно велик. Я думаю, что нам надо послушать еще один фрагмент из фильма, который очень важен для нас.
0: Перед Труваровым городищем лежит славянское поле. Не счесть юношей, что полегли в эту землю, защищая ее. Не счесть мужей, что бились на нем до последнего вздоха. Невозможно не любить это поле. Его весенние первоцветы, его сладчайшую землянику, его

Русь, Россия, какая тайна скрыта в твоем имени? Роса, росток и свет, сияние, Россия и сила. И мы, поющие славу богам, так и называемся славяне. Мы никогда не просили ничего, лишь славу пели. Так понимали имя свое народы, от которых мы происходим. Мы никогда не просили ничего, лишь славу пели. Так понимали имя свое народы, от которых мы происходим. Были среди них и чуть,

0: после победы, о том, что главную тяжесть вынес на себе русский солдат, русский народ. Не потому, что он лучший, а просто потому, что вот он несет свой крест на протяжении тысячелетия. По совести, по правде, вот так, как он это понимает.
1: По правде Божией.
0: По правде Божией. Потому что вот замысел такой о Руси особенный, и назначение ее особенное. И вот, казалось бы, это еще языческая Русь, Рюрик и его братья. И вместе с тем ты чувствуешь, какое благородство, какое высокое нравственное начало заложено в образ Руси. Поэтому, конечно, для меня работа над этим фильмом – это просто счастье. Вы знаете, я счастлива, что я узнала основателя своего государства, своей страны, и я отношусь к нему с огромным уважением. И мне кажется, что каждый человек непременно должен побывать у этих трех китов. Мне кажется, что тогда у него тоже вырастут крылья.
1: Валентина Ивановна, я думаю, что все, кто посмотрит ваш фильм, им как раз удастся это сделать за эти полчаса, которые они посмотрят в вашем фильме. И еще, вот знаете, в ваших предыдущих фильмах всегда были личности яркие, сильные, неповторимые. И всегда это были люди, сильные духом. Тем более, что, как правило, вы рассказывали о людях, которые были верующими. Святая Русь была для них не просто звук. А они своим служением доказывали это, вот преданность своему Отечеству. Что интересно, вот в этом вашем фильме тоже есть личность. И здесь уже личность такая собирательная. От Рюрика вы вот создали вот образ как раз России, Руси, русского. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы назвали тех людей, которые вам помогали в создании этого фильма. Потому что, конечно же, там в вашем фильме насколько сильная работа оператора. И как сильно в фильме и слушается, и звучит та музыка, которая подобрана к фильму.
0: Знаете, у меня вообще замечательная группа. Оператор Александр Якубовский. Это человек необыкновенного таланта, он настоящий художник. О композиторах Георгий Свиридов и Анатолий Королёв, наш петербургский композитор. Очень талантливый тоже человек, который вот эту богатырскую тему выразил удивительно. А пронзительная любовь Георгия Васильевича Свиридова к России, которую, как никто, выражает наша академическая капелла под руководством Владислава Александровича Чернушенко, они, конечно, наполнили фильм вот этой любовью пронзительной. Потому что сейчас такое время, когда надо иметь мужество, чтобы любить Россию. И, знаете, вот, может быть, этот фильм, он тоже станет своего рода, ну, я не знаю, знаменем, под который захочется встать. Потому что для того, чтобы Россия сейчас ожила и плечи распрямила, вот нужно, чтобы ее сыны и дочери встали под это знамя, и чтобы они служили ей.
1: Вспомнив, какие у них корни.
0: Вспомнив, какие у них корни, вспомнив, какие у нее великие пращуры. Ведь они же все смотрят на нас. И, знаете, ведь это недаром в 2000 году. Знаете, у меня такой образ был, как будто море расступилось, вот расступилось пространство. И мы вошли вот в эту эпоху, на 12 веков отстоящую от нас, для того, чтобы увидеть этот зачин, это могучее, красивое начало. Нам бы очень хотелось, конечно, чтобы наши фильмы увидели молодые ребята, которым так важно найти опору вот в этой сегодняшней жизни. Нам, конечно, очень хотелось, чтобы наша работа стала в какой-то мере хотя бы опорой им. Ну и я, конечно, надеюсь продолжить эту серию фильмов, которую я назвала «Живописная Россия». Так в свое время великий географ Семенов Тяньшанский назвал просто энциклопедию России. Он так ее и назвал «Живописная Россия». И я надеюсь, что в следующем фильме, который будет называться «Князь Олег Вещий», мы продолжим знакомство с нашими великими предками, которых мы бесспорно можем уважать и которыми можем гордиться.
1: Валентина Ивановна, спасибо вам за этот интересный разговор, за эту работу. Дорогие братья и сестры, я еще раз с удовольствием представляю гостю режиссера-документалиста Валентину Ивановну Гуркаленко. Спасибо вас, Господи, и дальнейших творческих успехов вам.
0: Спасибо вам большое.
2: Братья и сестры, вы слушали передачу из архива Православного радио Санкт-Петербурга.

0: История одного волка. Радиокомпозиция для детей из жития преподобного Шиомгвимского. Исполняют Костя Суржиков и Ксюша Былева.
1: Животные и их удивительные встречи.
2: История одного волка.
1: И жития
2: преподобного Шиомгвимского. Наверное, Ксюша, ты уже слышала много сказок?
1: Мало.
2: Ну тогда вот эту сказку ты точно не слышала. Даже не сказку, а историю, которая очень сильно походит на сказку.
1: Какая?
2: История из жития преподобного Шиомгвимского. Далеко на юге есть солнечная страна Грузия. В древности ее называли Иверия.
1: Она красивая страна.
2: Красивая. Высоко к небу уходят горы, покрытые величественными лесами, в которых можно встретить и бурых медведей,
1: ой,
2: и оленей.
1: Здорово.
2: И рысей, и множество других животных и птиц. И вот в ужасных диких скалах, в глухом ущелье, полном ядовитых гадов,
1: ой,
2: поселился человек.
1: Неужели ему там не было страшно?
2: Не было страшно. И даже полосатая гиена говорила, она совсем не боится нас. А рыжая рысь с блестящими глазами сказала: у него нет никакого оружия, как у других людей, которые приходили в эти места.
3: Он один не делает нам никакого вреда, сказал бурый медведь.
2: И будем его трогать.
1: А он что, Мишка, добрый?
2: Звери все добрые. А человек молился Богу и не знал, что совершилось чудо, что за любовь и преданность Господу избавлен он от ненависти диких зверей и от нападения хищников. Звали этого человека Шио, и жизнь его была угодна Создателю.
1: Он что, жил среди зверей, и о нем не знали люди?
2: Вскоре о подвигах его стало известно многим людям. Они приезжали к преподобному Шио за советами и утешением. А некоторые селились в пещерах неподалеку, чтобы учиться у него славить Бога. В округе то и дело раздавалось ржание коней.
1: И-а, и-а.
2: Правильно, и крики ослов. Звери пировали.
4: Никогда я еще не лакомился так сытно. Промурлыкал камышовый кот.
2: Урча
4: и облизываясь от удовольствия.
2: Эти глупые ослы такие вкусные, ехидно захихикала гиена. Хватит, вставайте, прибил ее волк. Собирайте всех и идем. Ну куда, зачем, куда, зачем? Наперебой заинтересовались звери. К человеку, он нас зовет. Волк посмотрел в сторону ущелья, где жили люди, и молча пошел туда. Тысячи животных вместе со своими детенышами направились к ступенчатой площадке в горах и сели. Бросая на волка непонимающий взгляд, к ним вышел отшельник с воздетыми к небу руками и сказал: «Видите смирение мое и послушайте меня. Я говорю вам, и знает Христос, что у меня болит сердце о вас, хотя вы и дикие звери. Богу угодно, чтобы эта пустыня наполнилась людьми, славословящими Господа. Потому говорю вам, идите отсюда, выберите себе другое место и, отходя, не делайте вреда никому. Один же из вас пусть останется здесь, чтобы пасти ослов моих братьев и тем заплатить за убытки, нанесенные вами».
1: А звери что?
2: Звери переглянулись
3: и опустили головы. «Уходите! Я останусь!» – произнес волк и пошел к старцу.
1: «Какой послушный!»
3: Животное сначала медленно, а потом стремительно, словно опомнившись, пустились бежать. И остался перед ним только волк. Он смотрел в глаза человеку и ждал его повелений. Старец благословил зверя и позвал следовать за собой. «Именем Господа нашего Иисуса Христа я назначаю тебя пастухом ослов, братья мои», — произнес святой Шиво, подходя к загону для скота.
1: Как же волк стал пасти ослов?
3: А вот так! «Выгоняй их утром, а пригоняй вечером», — сказал волку преподобный Шиво. «Береги моих осликов!» Волк повиновался словам старца и вбежал на холм. Осмотрев окрестности, он завыл, давая знать ослам, что настало время выходить на пастбище. Ослы вышли из загона и пошли за волком в горы. К вечеру они вернулись в обитель. «Благодарю тебя», — сказал преподобный волку и бросил ему кусок хлеба, намоченный водой. «Пойдем, я покажу твою берлогу, которую я вырыл для тебя рядом с моей пещерой. Надеюсь, тебе там будет удобно». Берлога действительно понравилась волку. Она напоминала ему родное логово. Он понял, что такой очень добрый человек мог наказать с такой любовью.
1: «И что же, волк так на всю жизнь и остался у преподобного Шио?»
3: 6 лет служил волк всей братии. Люди не переставали удивляться такому чуду и славили Бога, давшего рабу своему силу повелевать даже дикими зверями. Но однажды случилось вот что. Ранним утром волк по обыкновению выгнал стадо в горы. Солнышко согревало землю своими ласковыми лучами. Ослы мирно пощипывали травку. Вдруг один из молодых ослов опасно приблизился к обрыву. Волк напрягся и приготовился к прыжку, но было поздно. Осел сорвался и стремительно полетел на самое дно пропасти.
1: «Ой, он разбился!»
3: Да, разбился насмерть. Волк собрал стадо и погнал его в обитель. Придя в монастырь, волк начал громко выть.
1: «И мне жалко ослика».
3: Инок, заметивший пропажу, был хозяином осла, который сорвался в пропасть. И этот инок решил, что сам пастух-волк съел животное. Но старец, видя волнение волка, повелел следовать за зверем. Придя к пропасти, они увидели на дне осла, разбившегося насмерть. «Ты уже довольно времени служишь нам», — сказал святой Шил волку. «Благодарю тебя за это. Будь свободен. Иди к своим и не делай вреда братьям». Волк, получив свободу, удалился в горы. Никогда до конца своей жизни не забывал он такой любви и жалости, которая исходила от святого. Он знал теперь наверняка, что человек может быть добрым другом, и учил волков быть благородным.
1: «Какие хорошие волки! Как в сказке!»
3: «Да, как в сказке! Только это не сказка, а быль. Из жития преподобного Шио Мгвинского».

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи.

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Сергия. Чтеца Геннадия. Ольги. Екатерины. Воина Антония со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Андрея. Воина Алексея. Воина Иоанна. Тяжелоболящего воина Артемия. Тяжелоболящего воина Александра. Тяжелоболящего воина Николая. Александра. Екатерины. Ильи. Ираиды. Находящегося в узах Алексея.
1: Болящего иеромонаха Константина. Болящей Любови. Болящего Павла. Тяжелоболящего Дионисия со сродниками. Тяжелоболящей Татьяны. Григория. Протоиерея Геннадия с прихожанами. Тяжелоболящего Леонида. Болящего Андрея. Константина, болящей Марины, болящей Натальи, болящей Аллы, болящего Олега, болящего Дмитрия, болящей Валентины, Елены с чадами, Виктора, Виктора с чадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, тяжелоболящей Натальи, Екатерины с чадами, Елены с чадами, от раковицы Марии, Нины с чадами, тяжелоболящей Натальи, болящей Валентины, от раковицы Дарьи, болящая протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, Елены, Сергия. Спаси вас, Господи!
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью с епископом Кириллом Зиньковским на тему о вызовах нашей жизни.
1: Дорогой владыка, мы с вами встречаемся уже на нашем традиционном интервью. И благодарю вас за то, что находите время. Наши прихожане, наши зрители с радостью смотрят и ждут следующих выпусков с вашим участием. И в этот раз, когда мы готовились, мы также на сайте нашей Сергиево-Посадской епархии организовали отдельный сбор вопросов, и за 2 недели поступило более 100 вопросов, которые мы обработали и систематизировали, и предложим вашему вниманию сегодня. И есть вопросы и личные, есть вопросы, связанные с общецерковным устройством, и серьезные, и не очень. Вот об этом сегодня немножечко поговорим. И начнем с богослужений и богослужебных традиций. Здравствуйте, владыка Кирилл. Есть ли внутри Русской Православной Церкви какое-то движение в сторону использования за богослужением знаменного пения? Спрашивает Александр, и Ольга вторит ему. Хотелось бы узнать, почему в наших храмах редко можно услышать прекрасные старинные византийские песнопения, знамен распев, а в основном исполняют протестные песнопения.
2: Да, благодарим всех подавших вопросы. Радостно, что вопросов много, и люди заинтересованы, у них есть, значит, какая-то внутренняя духовная жизнь. Но что касается действительно вопросов богослужения, они действительно, может быть, одни из самых главных для нас. И здесь по поводу знаменного пения, это, в общем-то, есть движение, и в том числе у нас строит Сергий Лаври в Троицком соборе, поет на ранних литургиях хор именно знаменное песнопение. С точки зрения того, что далеко не везде и редко такие песнопения древнерусские, византийские исполняются, тут причин много. С одной стороны, это привычка людей к уже протестным песнопениям. С другой стороны, небольшое количество людей, которые могут грамотно и качественно исполнить древние песнопения. Об этом говорилось уже давно, и в том числе разными иерархами Русской Церкви. В частности, вспоминается святейший патриарх Алексий I, который именно здесь, в Московской Духовной Академии, в 1948 году целое выступление посвятил именно необходимости возрождения древних песнопений, отхода от таких, как он говорил, легкомысленных сплетений звуков, которые подчас употребляются за богослужением. Святейший Алексий I также подчеркивал, что в то время были люди такого культурного развития, но не религиозного устроения, которые приходили в храм послушать только лишь концертное исполнение того или иного песнопения, и после этого быстро уходили. И в этом смысле он подчеркивал, что такие люди обычно вклада какого-то бюджетного в жизнь церкви не вносят, а содержится храм и хор за счет простых прихожан. Они более склонны, как люди духовные, к песнопениям духовного характера. Другое дело, что вот есть еще один такой момент, который я и сам замечал, но и читал это в рассуждениях одного иерарха, который весьма известен, владыка Феофан Полтавский, как богослов и молитвенник, аскет. Он говорил о том, что если человек не живет духовной жизнью, то и портесное песнопение, и древние знаменные византийские песнопения в исполнении такого певца, они не будут доносить содержание текстов богослужебных. Хотя именно древние напевы построены таким образом, чтобы больше ориентировать слушающих на восприятие именно слова, содержания текста. Но вот он отмечает, что даже именно древние песнопения при отсутствии духовного состояния певца, они становятся заунывными и такими бесцветными, как бы так, заунывно какими-то невдохновляющими. Я бы даже сказал, что вот именно яркость песнопений таких портесных, она в какой-то степени помогает певцу спрятаться за ними. В то время, когда такая оголенная, упрощенная мелодика древних песнопений, она более ярко раскрывает духовное состояние певчего. Угу. И в этом смысле не раз приходилось слышать замечания некоторых певцов и священников, что чтобы петь знаменно, надо жить знаменно. Ну, до этого нам еще надо дотянуть. Но я скажу, что существует еще и средняя часть песнопений, которые являются, ну, тут может быть больше споров. Но думается, что они приемлемы, это песнопения гармонизированные, но тем не менее восходящие к древним песнопениям. И также обиход, так называемый церковный, который идет, конечно, в другой традиции, но все-таки он максимально сохраняет такую духовную настроенность и помогает молящимся в ней пребывать. В этом смысле сам переход вот от такого благоговейного обиходного пения или напевов древних монастырей к именно знаменному византийскому, он психологически бывает труден даже для людей, кто давно ходит в храм и молится. У них появляется некоторое внутреннее, подчас неприятие таких очень протяжных песнопений, уже с какого-то просто, с точки зрения просто навыка молитвенного. Для этого тоже нужна определенная перестройка, какой-то внутренний такой тоже духовный процесс. Вот, поэтому вот тема такая большая, но в наших духовных школах тоже традиционно учат не только портесному, не только обиходному, но и древним песнопениям, чтобы наши певчие знали, что это такое, и могли исполнять.
1: Да, нередко бывает так, что певчие стараются себя показать больше. Так вот приходишь иногда в какие-то храмы, и слышно, что все-таки это больше концерт, чем попытка молиться вместе с прихожанами.
2: Да, но я опять-таки подчеркну, что знаменное песнопение, и особенно византийское, оно иногда может быть тоже элементом самовыпячивания, что вот все поют портесом, а мы вот тут знаменем. Если человек в таком настрое поет, то это тоже весьма не приветствуется. А это проверить очень трудно, какое внутреннее состояние певца. Ну, это уже на его совести, как он, предстоя Богу, об этом хорошие вокалисты, даже светские, я встречал, подчас говорили людям, которые вокалом занимаются, вещи, которые человек слышал от духовника. Ну, другими словами, они считывали состояние человека и говорили: ну, ты не в правильном состоянии, ты поешь, ты не поешь и кричишь. Угу. Ты что-то там вкладываешь свое, а ты должен упраздниться и передавать то, что передано автором богослужебного текста.
1: Угу. Да, очень сложная тема.
2: Непростая тема, так же, как и в иконописи. Человек должен, с одной стороны, пропустить это сквозь свое сердце и душу, с другой стороны, максимально упраздниться и передать то, что заложено, а не самого себя.
1: Да, верно подмечено. Вот из монастырского благочиния поступил тоже такой вопрос, немножко он нас уводит в другую сторону, но все-таки тоже он очень важный. Владыка, как вы считаете, современное российское общество более религиозное, чем советское? Тем более, что вы и оба этих периода можете сравнить. В чем особенность христиан того периода, что их отличало от современных в нашем государстве?
2: Ну, я думаю, что все мы согласимся, что общество все-таки более религиозное, церковь присутствует в общественном пространстве, и в образовании, и в публичной жизни, и в средствах массовой информации. Но, тем не менее, мы понимаем, что те люди, которые в советское время были верны Богу и церкви, они были более настроены на такой исповеднический лад. То есть, чтобы стать священнослужителем или чтобы быть прихожанином, надо было понимать, любой и так понимал, это нетрудно было понять, надо было внутренне решиться на то, что ты можешь быть гоним. Ты можешь быть изгоем и подвергаться каким-то подчас и оскорблениям, а подчас и гонениям. Соответственно, это люди были чаще все-таки более стойкие, более мужественные и крепкие в вере. Сейчас люди более расслабленного, расслабленная эпоха, конечно, у нас много удобств, много возможностей, много проповедников, много можно богословов слышать. Подчас люди теряются даже во множестве православной информации. Соответственно, есть чему нам поучиться от наших дедушек, бабушек, отцов и матерей, кто прошел сквозь это трудное время исповедничества. Мы знаем, многие прошли лагеря, об этом сейчас есть отдельный проект «Память церкви», который как раз этот проект собирает воспоминания о том, как наши соотечественники, православные верующие, и миряне, и священники проходили эти тяжелейшие испытания. Есть чему поучиться и ободриться, когда мы среди малых испытаний начинаем как-то быстро унывать или входить в какое-то такое поникшее состояние.
1: И вот в продолжение темы как раз вопрос от нашей коллеги Марии из газеты «Глаз Солнечногорья». Подскажите, как, на ваш взгляд, наиболее актуальные темы для нашей жизни следует раскрывать и поднимать в православной прессе?
2: Хороший вопрос, но в то же время он и весьма непростой, в силу как раз таких огромных объемов информации. Никогда человек не жил в таких огромных потоках информационных, и мало кто осознает, насколько эти бесконечные потоки информации будут влиять на состояние ума, сердца, души человека. Я вот часто привожу пример одного друга, который, будучи весьма умным человеком, ученым, тем не менее стал пить, узнал, что надо побольше пить простой воды, она участвует в процессах обмена веществ гораздо лучше, чем чай, компот или кофе. Ну и вот он, будучи крепким человеком, стал пить по 6, а то когда и больше литров воды. Со временем у него стали появляться проблемы со здоровьем, а врачи не понимали, человек ведет здоровый образ жизни, он священнослужитель, откуда какие такие проблемы. Пока кто-то из врачей не наткнулся на вот эту цифру, 6-7 литров. Они сказали, все, прекращайте, эта вода вымывает из организма микроэлементы, вы заработаете хронические болезни. Ну вот это просто такой маленький образ того, что вода, будучи источником жизни, да, если она потребляема организмом больше, чем нужно, она может приносить и приносит разрушительное воздействие. Теперь мы берем потоки информации. Они все большей частью не являются чистой водой. Угу. Туда заложены очень часто какие-то провокационные, какие-то рекламные и много всяких каких-то попыток воздействовать на человека. Воздействие другого человеческого духа, тот, кто писал ту или иную новостную какую-то подборку или как оценку каких-то событий. Каждый человек приносит что-то и хорошее, но что-то и не совсем правильное из своего духовного состояния. Мы это потребляем чаще всего не задумываясь о том, что это может быть для нас проблемой. И в этом смысле у нас проблема такая получается осложненная тем, что, во-первых, эти огромные потоки, они самую лучшую информацию, как бы мы ее ни подали, они ее имеют тенденцию смывать из сознания. С другой стороны, вносят еще вредное воздействие. Поэтому удваиваются и утраиваются сложные задачи преподать полезную информацию нашим современникам так, чтобы она не только впечатлила, но чтобы она стала у них в памяти, в сердце, и как-то положительно повлияло на ход их жизни. Но, тем не менее, тут, конечно, нельзя впадать в какое-то уныние. Безусловно, есть возможности современные. И единственное, что тут надо собирать такие прям опытные, опыт и навык максимально эффективного воздействия на сознание детей, юношей, взрослых. Тут пока больше вопросов, но эти вопросы будут решаться в ходе конкретной работы. И, конечно же, эта работа должна проводиться с таким достаточно, я бы сказал, высоким тонусом сосредоточенности. Не просто вот, а мы расскажем что-то хорошее, ну и хорошо. А то мы должны с разных сторон посмотреть на то, что как мы рассказываем, сколько мы рассказываем, насколько мы готовы сопроводить этот материал какими-то иллюстрациями, картинами, картинками, видеоинформацией, насколько мы правильно располагаем этот материал, насколько мы повторяем. Я уверен, что сейчас в современной педагогике многие в таком немножко либеральном ключе говорят, что ну зубрежка – это все старые методы, все от этого надо отходить. Но, безусловно, просто одна зубрежка – это неправильный метод. Но без нее, без повторов, без вкладывания каких-то главных тезисов, которые мы хотим донести до человека с повтором, с разным, может быть, акцентом, дважды, трижды, а может быть и больше, мы, скорее всего, обрекаемся на то, что человек это забудет. Поэтому вот такие задачи. И, с одной стороны, попытаться вовлечь человека, чтобы он был активен, чтобы он как-то мог дать обратную связь, чтобы он, может, имел возможность, исходя из того кусочка информации, который мы преподали, что-то потом еще почитать или где-то еще что-то посмотреть. И в то же время какие-то вещи повторять, потому что они, как об этом я говорю с нашими преподавателями, что это просто необходимость, повторение мать учения, как еще древняя пословица наша гласит.
1: Да. И вот еще одна тема, которая кровоточит в прямом смысле, это тема абортов. Вчера как раз мы на телеканале «Спас» обсуждали эту тему. Меня поразила статистика. Вышла новая статистика Всемирной организации здравоохранения, что во всем мире главной причиной смерти является аборт. 52% людей умирают в мире от аборта, то есть нерожденные дети в эту статистику входят. И, слава богу, в нашей стране движение идет в верном направлении, но, конечно, людей, особенно православных, эта тема очень беспокоит. Святейший патриарх Кирилл почти что на каждом выступлении своем затрагивает эту тему. И, к сожалению, еще не выведена эта процедура кровавая из системы ОМС. И вот люди тоже спрашивают, вот в частности Анна. Во многих храмах стали читать противоабортные молебны, чтобы Господь умягчил сердца матерей, родивших, решивших это сделать. По моему опыту, на будущих матерей оказывается огромное давление со стороны ближайших родственников и мужей. Именно через них угрозами и запугиванием действуют злые силы, и несчастные женщины идут на аборты. Ведь муж – глава семьи, и часто решение такого рода принимает именно он. Либо вовсе бросает беременную женщину. Здесь мы слышим боль, и даже, может быть, не столько вопрос, сколько ваше наставление и мудрое слово, как вот поддержать человека. Действительно, мужчина же виноват в этом, не меньше, чем женщина.
2: Конечно, это общая вина. Тут подчас, наверное, не столь даже полезно входить в детали, кто больше виноват. Понятно, что ситуации бывают полярные. Подчас женщина делает аборт, совершенно ничего не сказав мужу. Подчас, наоборот, это бывает так, как пишет Анна. Здесь статистику я не готов дать, как встречается чаще, но в любом случае, я уверен, во всех случаях ответственность лежит на обоих супругах, потому что, ну, если они такие вопросы серьезные не обсуждают, значит, у них нет полноты доверия. Да? Или если в этом вопросе кто-то проявляет такое давление, значит, человек, ну, тоже, скажем, не является уважающим точку зрения своей супруги, а просто, ну, манипулирует ее и так весьма уязвимым психологическим состоянием. И в этом смысле я читал этот вопрос тоже в подборочке. Там действительно можно было бы добавить в этот молебен упоминание родственников. Это могут быть и матери, это могут быть и мужья. Или они могут объединяться в неком общем фронте в давлении на беременную женщину. И, конечно же, эти вопросы очень сложные и комплексные. Есть много проблем с материнским капиталом, который подчас женщины не могут потратить. Я встречал такую жалобу, что если бы они могли потратить на машину, почему мы не можем потратить на машину? Но это то, что в обычной жизни современной очень-очень нужно. А если говорить о сумме этого материального материнского капитала с точки зрения приобретения квартиры, ну, это малая часть, и ее можно использовать, но только это очень длительная история, которая может, там ее не хватает на даже первоначальный вклад. Соответственно, много-много вопросов, есть и социальных, и общественных, и, конечно, и воспитание, вся наша культура современная, она, к сожалению, пропитана, вот, начиная с перестройки особенно, именно таким, до сих пор это еще остается лозунгом, что ты бери от жизни побольше приятного, работай поменьше, получай побольше, напрягайся поменьше, радуйся побольше. Конечно, в этом есть обман, потому что Христос говорит, узок путь, ведущий в Царствие Небесное. Но ведь Царствие Небесное человек начинает ощущать уже здесь. Если он себя подвергает какой-то трудности исполнения заповеди Божией, то через некоторое время он уже сейчас начинает ощущать божественную помощь, внутреннюю свободу и радость. А в тех случаях, когда он идет по пути упрощения, широкому так называемому пути, который Христос говорит, что ведет в погибель, человек вначале чувствует себя проще, как бы ему кажется, он скинул ряд проблем, но потом оказывается, что состояние души его очень мрачное, тяжелое, холодное, ему самому плохо. Поэтому здесь, конечно, и задача большая культурно-просветительской работы. Угу. И буквально, скажем, такой, я бы сказал, очень детальной системной проработки всего нашего воспитательного процесса, начиная от учебников. С одним губернатором, вот буквально вчера мы общались, он говорит, я взял учебник 1949 года и современный, по русскому языку, и разные темы, сопряжения, глаголы. Говорит, ну, я не хвалю во всем советское время, но учебник сделан грамотно, там столько позитивных тем, и семья, и мама, и папа, и государство, и армия. В современных учебниках, он говорит, я могу показать эти тексты. Это как будто написано для того, чтобы детей вести какую-то депрессию. Там нет позитивных семейных ценностей. Там выбраны какие-то тексты, которые написаны, наверное, людьми в каком-то странном психологическом состоянии. Ну вот это реальность современного дня. Кто конкретно? Мы понимаем, что на высоком уровне все хотят хорошего, но кто пишет эти тексты, кто их проверяет, на чем наши дети растут. Не говоря уже там про блогеров,
1: да, и да,
2: всякий контент, который мы не контролируем, который, собственно говоря, выводит детей из вообще поля влияния родителей. Они могут погружаться в такие сообщества, в которых, в общем, большая-большая сейчас проблема стоит именно в влиянии на сознание людей, положительного влияния. И я здесь еще в последнее время так осознал, и во многих местах говорю, смотрите, родители приходят домой, они должны зарабатывать на жизнь. Придя домой, они, естественно, спрашивают у детей, сделал ли ты уроки, задают какие-то вопросы, как сейчас говорят молодежь, напрягают их. А блогеры, они не напрягают никаким образом. Они всю свою жизнь, все свои средства тратят для того, чтобы не только обогатиться, но чтобы держать сознание, внимание, чтобы развлекать, развлекать и еще раз развлекать. Но родители проигрывают сразу. Ну, так скажем, среднестатистический ребенок, он захочет развлекаться или напрягаться? Ну, конечно, развлекаться.
1: И какой выход?
2: Вот выход, безусловно, я вот общаюсь со многими, в том числе из Министерства просвещения, и с педагогами, конечно же, нужны определенные ограничения. Это без этого никак.
1: Да.
2: Потому что кончается тем, что как Одинцова мальчик убил одноклассника, да. А папа даже не знал, в какие сообщества погрузился этот юнец. Есть общество движения Black Lives Matter, черные, жизни черных, ну, жизни черных, значит. А этот даже не юноша, ну, совсем малолетний мальчишка погрузился в такое человеконенавистническое движение No Lives Matter. Никакие жизни не значит, надо людей уничтожать. Отец был вообще не в курсе, он вообще не понимал, чем живет его сын. И в этом смысле, конечно, большая просьба к родителям участвовать побольше, не думать, что это большая проблема. Из-за занятости родители думают, что школа должна заниматься. Мы вам отдали детей, сделайте из них хороших людей.
1: Нередко
2: невозможно без соработничества, это невозможно. И родители обязаны, и они гораздо ближе видят ребенка в его непосредственном бытовом домашнем укладе, и они должны обязательно включаться. И находить время, хоть немножко, но постоянно контактировать, не лениться, когда ты пришел с работы, ну хоть 15 минут найти время пообщаться с ребенком.
1: Ну, наследие 90-х, оно заключается в частности и в том, что мы предоставляли учителя услуги. И это, к сожалению, осталось до сих пор. Слово «учитель» потеряло свою ценность, и учитель потерял свой авторитет, когда родители говорят: «Да, подумаешь, что она там сказала». И сразу у ребенка девальвируется вообще вся система образования. И ценностные ориентиры, как вы верно заметили, он где возьмет? В интернете, у блогера?
2: Ну и, конечно, может быть, задача вот наших блогеров, православных педагогов, собирать все-таки очень конкретные яркие истории, как в более-менее многодетных семьях можно увидеть благословения, которые Бог дает и родителям, и детям. Вот. Нужны конкретные примеры. Потому что просто разговоры часто современную молодежь не затрагивает.
1: Да.
2: Нужны яркие, конкретные примеры, которые бы приводились системно и закладывались в сознание.
1: А вот как вот так получается, вот переходим к следующей теме, что в мусульманских семьях в основном это получается и складывается. И они, как правило, многодетные, и они заселяют, особенно иностранные граждане, нашу страну, замещают иногда коренное население. И это тоже многих беспокоит. И вот наш коллега Даниил из общества «Царьград» как раз задает вопрос. Сейчас идет активная исламизация русской молодежи, юные девушки, находящиеся в состоянии духовного вакуума, попадают под влияние социальных сетей и вербовщиков. Я не хочу задеть и оскорбить представителей коренных народов, но все-таки испытываю крайнюю настороженность из-за проявления радикализма и некоторых заявлений со стороны представителей духовного управления мусульман. Каким образом русская церковь может сейчас противостоять внутренним и внешним угрозам?
2: Ну, мы, конечно, стараемся на разных уровнях. Здесь без государства мы, конечно, не справимся, но со своей стороны мы прикладываем усилия для просвещения и наших прихожан, и школьников, и студентов. И, конечно, мы напоминаем, что этот год по решению президента Владимира Владимировича Путина назван годом единства народов Российской Федерации. Очень-очень важно, что действительно это было озвучено нашим президентом, что вот сплоченность наших народов, которая в том числе подтвердилась на полях битвы СВО, она, ну и не только, она, конечно, является источником раздражения тех сил, которые пытаются сейчас всячески негативно воздействовать на наше общество. В основном это зарубежные силы, но они используют и наши внутренние, так скажем, такие отступнические настроения среди некоторых частей населения. И здесь действительно определенные средства финансовые даже вкладываются, чтобы раскручивать экстремистские группировки. Как подчас со стороны мигрантов и каких-то радикальных представителей ислама, так же и среди некоторых русских наших сограждан, некоторые националистические идеи. Или сами идеи такого ненавистнического отношения к мигрантам. Хотя, действительно, наша страна, по слову президента, уникальная, о чем и Святейший Патриарх говорит, что у нас есть уникальный опыт сосуществования разных религий, разных национальностей.
1: Тысячелетний.
2: И здесь есть нам на что опираться. Мы должны этот опыт воспроизводить, дополнять новыми возможностями. Тем более, что наши ценности, именно вот касаясь традиционных ценностей, они действительно в основной своей массе совпадают. Совпадают на представление о семье, о роли женщины и мужчины, о гармоничном воспитании детей, о ограждении сознания детей от каких-то развратных тем, о патриотизме. И, в общем-то, здесь у нас больше общего, чем разного. Вот поэтому там, где это удается, скажем, противопоставить и настроить друг другу негативно, там это наш, можно сказать, моменты нашего проигрыша, которые мы должны стараться нейтрализовать и избегать. Но с точки зрения, конечно, девушек, которые видят таких крепких, сильных мужчин, исповедующих ислам, ну, действительно, нам нужно укреплять наше мужское начало среди наших прихожан. Но это и воспитательные все процессы. И пример ветеранов СВО, мы уверены, что он даст свои плоды. Соответственно, трудов много. Как говорит Спаситель, жатвы много, делать или мало. Но я надеюсь, что, объединяя наши усилия, мы, вот, по слову и Святейшего Патриарха, и нашего президента, сможем сохранить то заповеданное Богом единство, которое, которому мы призваны, собственно, как дети Адама и Евы, все мы, это, несмотря на заблуждения, которые могут быть подчас взаимно претензии в каких-то заблуждениях и неправильных поступках, мы не должны забывать, что все-таки мы все по Адаму и Еве братья и сестры. И если даже мы с кем-то спорим, мы должны не забывать, что очень важна тональность, о которой мы говорим. Если мы тональность, как Регин, задаем слишком жесткую, агрессивную, то весь разговор идет в агрессивном формате, и он обычно не приводит ни к какому положительному результату, а закладывает точки взаимного напряжения, взаимных претензий и взаимной такой даже и вражды. С этим надо быть очень осторожно. Мы должны помнить слова апостола Павла: «Не будьте побеждаемы злом, но побеждайте зло добром». В сердце нашем должно господствовать добро и любовь, и тогда все остальное будет уже выстраиваться в отношениях между народностями, национальностями. Это духовная наша такая задача, вызов, призвание.
1: Да. И вот выстраивание отношений между людьми и между народами это такая тема, которая касается и наших братьев и сестер на Украине. И поступил вопрос от Михаила. Владыка, скажите, как нам строить общение с родственниками на Украине, многие из которых терпят беды и напасти, осуждают и нас за это? Можно ли им как-то помочь?
2: Конечно, помочь можно, но прежде всего молитвой, потому что в силу трудности сейчас путешествий, а подчас и невозможности, и опять-таки переводов денежных, мы имеем затруднения в материальной помощи, особенно тем, кто находится именно на территории самой Украины. Конечно же, здесь тоже есть определенный вызов, потому что, к сожалению, пришлось встречаться не раз, когда люди, живущие на Украине, очень жестко настроены к нашим соотечественникам, и даже на попытке убедить своих самых близких родственников, наши россияне говорят: ну постойте, независимо даже от политических вопросов, мы конкретно к политике не имеем никакого отношения. Они в ответ зачастую получают проклятия, даже вплоть до проклятий. Это какое-то очень озлобленное состояние. Не все такие, я не говорю, что все, но есть такая вирусная болезнь, озлобление, которая явно пропагандой на Украине через киевских правителей поддерживалась и поддерживается. Пришлось встречать такие свидетельства от священников, кто посещает зону СВО, что подчас люди, даже наказавшись уже на территории России, не могут поверить, что если они поедут где-то в центральную часть России, то их не побьют за то, что они говорят с особым говором, да, с особым диалектом. И этому священнику было не доказать. Они говорят, да у нас там точно как-то будут обижать. Если не физически, то словесно точно.
1: Ну, машина с украинскими номерами у нас ездит?
2: Да. Ну, вот он приводил разные примеры. У нас в Петербурге. И этому священнику было не доказать. Они говорят, да у нас там точно как-то будут обижать. Если не физически, то словесно точно.
1: Ну, машина с украинскими номерами у нас ездит?
2: Да. Ну, вот он приводил разные примеры. У нас в Петербурге стоит памятник Тарасу Шевченко, а некоторые даже не верят.

Да Божиим страхом всегда ограждаеми, избегнем губительных сетей борца, и так у Твоими мольбами спасаеми, вовеки восхвали.

Чистая госпоже, владычице Богородительнице, сия честные дары тебе едини прикладные, от нас недостойных рабов твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных высшая явшаяся, понеже бо тебе ради бысь, Господь, сил с нами, и тобою, Сына Божия, познаху, и с подобихомся святаго тела Его и пречистая крови Его, тем же блаженны еси в родях родов Бога блаженная, херувимов светлейшие, серафимов честнейше сущая, и ныне все петая Пресвятая Богородице, не престай молящийся о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитеся нам от всякого совета лукавого и всякого обстояния, и сохранитеся нам неврежденным от всякого ядовитого прилога дьявольского, но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, якода Твоим заступлением и помощью спасай.

братья и сестры, вы слушали акафист Богородичной иконе умиления, чье празднование совершается в седьмую неделю по Пасхе.

Сегодня вспоминаем подвиг русского патриота дьяка Тимофея Осипова, принявшего мученическую смерть 11 мая 1606 года. История не сохранила для нас биографии этого мужественного русского человека. Известно лишь, что в смутное время после захвата власти в Москве Лжедмитрием I на Тимофея Осипова была возложена обязанность торжественно объявить жену самозванца Марину Мнишек царицей, после чего должно было последовать принесение ей присяги. Готовясь к этому дню, дьяк Тимофей Осипов наложил на себя пост и двукратно причастился святых тайн. Затем, когда настало время, он, ничего не сказав жене, предстал перед Лжедмитрием и в присутствии всех громогласно начал свою речь словами: «Велишь себя писать в титулах и грамотах «Цезарь непобедимый», а то слово по нашему христианскому закону Господу нашему Иисусу Христу грубо и противно. А ты вор, еретик подлинный, растрига Гришка Отрепьев, а не царь Дмитрий». Мужественный дьяк объявил затем, что не желает присягать иезуитке, царице-язычнице, оскорбляющей своим присутствием московские святыни, и хотел продолжать свою речь дальше, но был тотчас же убит сторонниками самозванца и выброшен из окна. Сегодня также празднуется память обновления основания Константинополя, столицы Византийской империи, в 330 году, а также празднуется память освящения храма Святой Софии в Киеве в 960 году.

0: братья и сестры, нашу программу продолжает болгарский поэт Петр Чавдар Люленов с подготовленной им беседой на тему «Болгары и святые равноапостольные Кирилл и Мефодий».
1: Когда вспоминаешь Болгарию, в памяти невольно воскрешаешь двух великих людей этого живописного уголка. И ныне, в торжественный день святых равноапостольных учителей славянских Кирилла и Мефодия, как-то отчетливее видишь окружающий мир. Немножко вернемся веков на 13 назад, когда болгары еще располагались на просторах Древней Руси. Протоболгары. От Днепра и до Волги и Кубани реки обитали недолго наши прастарики. Называлась Великой та держава болгар, что ордой стала дикой под ударом хазар. Рано праздновал славу ворог, занявший твердь. Удалось Святославу эту погонь стереть, а орда у Дуная, напоивши коней, стала пленницей края до сегодняшних дней. В том вина синеоких, дев славянских чреда, на просторах широких, обитавших тогда. И, блеснув новой славой, на груди у Балкан дали новой державе имя лучшей из стран. И с высоты подвига этих братьев, задумавшись, невольно спрашиваешь себя, что может дать мне пастырь, предпочитающий, чтобы на мою и без того грешную голову был надет соколиный колпачок. А ровным счетом ничего, кроме одного. Меня же использовать в качестве орудия принуждения или подавления простых смертных, непослушных его прихотям. И такими пастырями кишит весь наш край, где уже хорошо отлажена своя плоскостная структура управления народом. Горе ему от этих князьков, потому что пылать нескончаемой войне всех против всех. И где уж надеяться на то, что таковое государство будет изыскивать созидательные связи с державами, близкими ему по духу, культуре и языку. Мало того, ложные представления об истинном положении дел могут погрузить заблудших в некую иллюзию своей грандиозности и значимости в подлунном мире. И разве такая держава может снизойти до малого народа, малой страны? Отсюда величайший парадокс. Малые страны знают очень многое великой, в то время как великая не сочтет за честь утруждать себя такими потугами. Так, посеянные семена раздора выродившимися пастырями не только дробят свой народ, но и ссорят государство между собой. И вспоминая с благодарностью святых Кирилла и Мефодия, невольно восхищаясь глубиной их проницательности и дальновидности, разве мог бы дышать в своем благозвучии язык наш так, как и мы слышим его в свежести церковных проповедей и песнопений? Разве испытывали бы мы его отрадное благолепие и душевность, если бы нам еще с тех пор привили латиницу? Никогда. И более того, не было бы у нас чистейшего литературного языка, а вместе с тем и родного слова о полку Игореве. Не дождались бы и не узнали трепетной речи тургеневского Бежина Луга. А поэзия, да разве можно себе ее представить без сего величайшего дара, коим мы, славяне, удостоены, подчеркиваю, Всевышним, через двух святителей? Конечно же, нет. Так пусть же каждый, кто читает и пишет на этой славянской азбуке, хоть раз в год вспомнит поименно и возблагодарит их вместе с Творцом. И даже мелкий пасквилянт, кропающий под лампочкой Ильича свой опус, тоже пусть вспомнит о них и воздаст хоть единый поклон, вымолив заодно прощение, что не во благо пользуется сими письменами. Это знаменательные события имели место еще в молодом болгарском государстве более 13 веков назад. С принятием христианства просветительские деяния активизировались, то есть после 869 года. Молодой Болгарии было только 8 лет. И когда закон Божий, переведенный на языки славянских народов, стал им доступен, славянские народы обретали не только память историческую, но и видели истинную цель пребывания на этой земле. А спустя 119 лет была крещена и Россия. Именно из Болгарии шел поток благой вести, и пришла эта долгожданная весть на староболгарском, то есть церковном славянском языке. Родственные связи Болгарии и России как бы закладывались заново. Язык наш, ставший общим, собирал нас в единый фронт для борьбы с недругами и вселял надежду на культурное и политическое объединение славян. В конечном итоге заслуга этих просветителей при отеческом попечении болгарского царя Бориса была в том, что наши державообразующие народы обрели не только индивидуальное лицо, но и вынудили недругов считаться с достоинством воскресающих. И до тех пор, пока мы сохраним вместе с любовью к Богу и любовь к Созидателям нашего языка, мы останемся несокрушимы. И новый Вавилон, даст Бог, еще подставит свои оплывшие бока для порки и написания на них победных словес нашего наречия. Ну а пока спросим себя, а многие ли из нас знают о святых Кирилле и Мефодии? Если прихожане православных храмов не только слышат, но и знают о них, то в учебных заведениях об этом и не ведают. А в пединститутах, над коими по сей день витает липкая, фурункулезная тень Герцена, о том и не станут разглагольствовать. Невыгодно. Не для того вождь свергал Россию в 17-м году с пути истинного, чтобы нас учить уму, разуму. И уж тем более напоминать о наших святых. Не говорю о международном элитарном отребье, то есть о господах-интернационалистах и сподвижниках кровавого лидера, получивших свое образование в старейшем Гейдельбергском университете, основанном в 1386 году, и кичились потому, что именно этот университет вылепил из них махровейших убийц и разрушителей цивилизации, забывая или делая вид, что не помнят о том, что почти на 40 лет старше этого университета был еще и Пражский университет, воспитавший людей высочайшей духовности и духа. Ну и уж тем более, весь этот интернациональный сброд и словом не обмолвится, что самый первый университет, подчеркиваю, самый первый университет на европейском континенте был создан первым учеником Кирилла и Мефодия Климентом Охридским, чье имя носит ныне Софийский университет. Не могут и заикнуться недруги славян о том, что из этого университета выходили не разрушители, а созидатели, а именно учителя и священнослужители, воспитанные на родном языке. Промолчит и старая Европа, даже не вспомнив об этом. И еще о другом, когда много позднее, в середине XVI века, сам Карл V, германский король, цинично и небрежительно бросит, что на своем родном немецком языке он предпочитает говорить только со своими лошадьми. Но об этом помнит только маленький болгарский народ, подпавший под турецкое иго, помнит и делает глубоко идущие выводы. И не ради бравады, высказал я вам все это. Времена соперничества канули в прошлое. Нам, болгарам и русским, и всем остальным славянским народам нечего делить и оспаривать. Общие у нас только новые смертоносные беды. Напомнив о сокровенных корнях нашего рассеянного славянского народа, уверен, во многих хоть на мгновение ёкнет сердце, а заодно и согласятся, ни нам без языка не жить, ни языку славянскому без нас. Пусть же никто из вас не позволит себя обмануть современными витиями от патриотов, заявляющие о том, что русской нации уже нет. Это голос недобитых поработителей, искусственно взращенных на руинах поверженной некогда Российской империи. А когда время и Господь в меру нашего покаяния начнет очищать память славян, мы непременно